0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM.
1: Jam.
2: Jam. Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем-ФМ, ООО «ЭЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
3: Новости на Джем-ФМ.
4: Здравствуйте. В Екатеринбурге завершается отопительный сезон. Со вторника, 12 мая, начнут отключать тепло в многоквартирных домах. В последнюю очередь батареи остынут в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Соответствующее постановление подписал в конце прошлой недели мэр Алексей Орлов. Уже через неделю после отключения тепла в Екатеринбурге начнется подготовка к новому отопительному сезону. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. На Кольцовском тракте с 12 мая стартует дорожный ремонт. Рабочие поменяют асфальт на участке с нулевого километра по пятый, пишет портал Е1. Колеи планируют убрать на участке от улицы Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы продлятся до 20 июня. На время ремонта на трассе перекроют часть полос. Скорость движения ограничат до 50 км в час. Всего в этом году в Екатеринбурге собираются обновить 25 участков дорог общей протяженностью 27 км. В шествии бессмертного полка в Екатеринбурге 9 мая приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Сам он вышел на акцию с портретом своего прадеда Михаила Рогозина, который воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку, пишет «Новый день». Напомню, Екатеринбург стал одним из немногих городов России, где акция прошла в очном формате. Но до последнего момента оставался риск того, что шествие могут отменить из соображений безопасности. На Землю надвигается магнитная буря. Она начнется 15 мая, продлится до 18 числа. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Общая активность Солнца на данный момент является низкой, рассказали в лаборатории. Согласно данным сайта Time.ru, эксперты оценивают силу воздействия надвигающейся магнитной бури в 5 баллов, то есть как умеренную. С 17 мая интенсивность магнитной бури снизится до 4 баллов, пишет «Комсомольская правда». Напомню, у ученых нет четкого мнение о влиянии магнитных бурь на самочувствие людей. Однако медики часто призывают метеозависимых быть внимательнее к своему здоровью в такие периоды. И о спорте. Футбольный «Урал» обыграл команду «КамАЗ» из Набережных Челнов в матче 33-го тура первой лиги со счетом 2-0. Команды играли на стадионе «Екатеринбург-Арена». На 4-й минуте полузащитник Илья Ишков вывел «Урал» вперед. На 24-й бразилец Леонардо Кардейра удвоил преимущество. «Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице первой лиги. У него 61 очко. У «КамАЗа» 49 очков. Он 5-й в турнирной таблице и лишился шансов на попадание в топ-4 по итогам сезона. «Урал» и «Волгоград». Волгоградский «Ротор», идущий 4-м, сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ, пишет «Спортэкспресс». Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
5: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
6: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
5: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Вертебра-центр». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура днем плюс 11, плюс 13 градусов.
7: Реклама. Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В Вертебра-центре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228-70-31.
8: Вертебра-центр. Живи легко.
1: Для слушателей старше 12 лет.
9: Шоу начинается прямо сейчас.
10: Утренняя джимнастика.
9: Джем FM.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. На календаре сегодня 12 мая. Понедельник, хотел сказать, но это нет. Оказался вторник, потому что сегодня неделя у нас короткая. Да, начинаем ее со вторника. Ну и с вами Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Доброе утро.
1: Всем привет.
2: Всем привет, привет, привет, привет.
0: Надеюсь, коллеги хорошо провели выходные, отдохнули, целых три дня было. Я уезжал из Екатеринбурга в город Киров, мы там просто замечательно также провели время, познакомились с этим интересным городом, причем они очень любят называть его город Вятка. Мне очень им нравится название.
2: Слышал, я
0: такой. И там все вокруг Вятское, Вятские, Вятские улочки. У нас даже гостиница, где мы жили, называлась Вятские улочки. Вот. Очень недорогие цены там на такси. То есть там 99 рублей, например, ты можешь проехать очень приличное расстояние. Ну, прям удивил, конечно, стоимость. Мы там ездили, по-моему, 1000 рублей положил, нам хватило на все три дня, мы катались на такси.
1: Ничего себе.
0: Да, это порадовало. Есть пешеходная замечательная улица, очень красивая. Естественно, Дымковская игрушка вот эта вся, да? Чем-то напоминает атмосферу Арбата, где вот эти лубочные какие-то стоят домики, в них продают всевозможные там что-то
1: сувенирчики.
0: Своими руками, да. Ну, Дымковская игрушка такая, скажу вам, не дешевая. Вот если покупать это в сувенирной лавке, то есть фигурка обычно там в районе 2000-3000 рублей стоит.
1: Ничего себе. Ну, это, наверное, работа действительно очень
0: ручная
1: такая
0: работа.
1: Ювелирная.
0: Ну, она, да, ручная работа еще. Вот, а вообще очень гостеприимный город, люди добрые, такие все хорошие, помогут, подскажут, расскажут с удовольствием. Ездили купаться, у них там тоже термы есть, а я это все очень люблю, такие современные, тоже замечательные, прекрасно провели время. Единственное, что чуть-чуть погода как бы нас вот подпортила.
1: Прохладненько тоже,
0: да,
1: было.
0: Да, очень интересная набережная, причем так удивительно, стоят две ротонды большие. О. Одна из них находится прямо на самом берегу, то есть выходишь, и такой вид красивый на Вятку, на речку. И внизу набережная, люди гуляют, прогуливаются, и я удивился, что она сделана из дерева. Я думал, она, ну, как бы там с цемента, из чего-то.
2: По старинке, видимо.
0: Возможно, просто ее обили. Ну, то есть, а издалека смотришь, кажется, будто каменная. Подходишь, она деревянная. Такая, ничего себе. Прямо там же стоит рояль, тоже не рояль, пианино написано, тоже Вятка. И на нем все желающие могут поиграть. С нами была девочка, которая в музыкальную школу ходит, и Диана. И она чук-чук поиграла, прям так красиво.
1: Здорово, слушай.
0: Да, нет, симпатично. Музыканты уличные гуляют. Потом там же праздник был, 9 мая. У них после этого открывались поющие фонтаны. Перекрыли центр города. Он там около цирка находится. Собралось много людей. И мы дождались 8:30 под музыку. Официально очень высокие. Такие высоты, такой высоты я не видел. 5 фонтанов таких больших. И очень много маленьких вокруг фонтанчиков таких.
1: Разноцветные.
0: Красивая музыка, свет, да, все это под музыку военных лет было очень замечательно.
1: Прекрасно.
0: Ну, так, хорошо было.
1: Хорошо вот. Рассказываешь.
0: Да, ну это только часть. Конечно, там было много всего еще интересного. Как мы гуляли, как мы терялись, находились. Ну, в общем, приключения. На то они нужны, приключения. Даже
1: конечно.
0: Вот сейчас, когда вышли с поезда, уже все на такси попрощались. Ребята, подъехала машина, садятся. Вторая семья, с которой мы ездили, такие, ой, сумку оставили.
1: Серьезно?
0: Да, такси отменяют, бегут в поезд, который там, ну, полчаса стоял. Нашли, и уже проводница им сумку эту выдала. Ну, то есть, вот ты приключения, понимаешь?
1: Без них не обошлось.
0: Зато я говорю, потом это вспоминать будешь все
1: да.
0: время. Это же прекрасно. Что-то я все про себя да про себя.
2: Да, давайте узнаем, что нас сегодня ждет.
0: Да, в ближайшее время в утренней джимнастике. В 7:20, конечно же, у нас будут отзовись параду поздравим именинников. В 7:30 уже яркие заголовки. В 7:40 астрологический прогноз. И в 7:50 пригласим всех в нашу игру «Стоп-слово», игру с подарками.
2: И все это на Джем FM. Мы будем...

0: Реклама.
1: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
2: А слона не хотите? Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.

0: 1-1-1.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Где пробки?
4: 7 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Интерлингва» Языковая академия «Талисман».
5: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Сарамолотова от остановки Новгородцевой до улицы Высоцкого. Также Высоцкого от Сорокалетия Комсомола до улицы Егоршинский подход. Машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов и Космонавтов от Старых Большевиков до улицы Машиностроителей.

0: тесты. Летом в талисмане. Очень интересно.
1: Анечке про талисман рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
2: Летние языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
3: 102.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:22 в Екатеринбурге, за окном +10 градусов. Прямо сейчас поздравляем именинников. Кто из звезд родился, по традиции это рассказывает.
3: Первая наша сегодняшняя именинница – это классная певица Виктория Дайнеко, победительница «Фабрики звезд 5» и обладательница 5 золотых граммофонов.
2: Вау.
3: В детстве Виктория занималась балетом, но однажды подружка пригласила Вику поддержать ее на кастинге вокального конкурса в школе. И Виктории тоже предложили спеть, она согласилась, и получилось настолько хорошо, что она решила «буду певицей» и сказала родителям, что больше никогда не будет заниматься балетом. Действительно, свое обещание выполнила. Насчет балета не знаю, но певицей стала. Она, кстати, озвучивала Рапунцель в мультфильме «Рапунцель. Запутанная история». Причем песни тоже она пела.
2: Здорово, молодец. Да. Ну, петь у нее хорошо получается.
3: Очень. Ну и двигаться тоже, кстати, неплохо.
2: Угу.
3: Еще одна классная именинница у нас сегодня есть. Это актриса Дана Абызова. Назову ее фильмы. Это серия фильмов «Гоголь», «Мажор» и «Я на твоей стороне». В 11 лет перекрасила свой натуральный блонд в черный цвет, так как в театральной студии мечтала сыграть грузинку.
2: Ничего себе.
3: Вышло ужасно, но роль она получила.
2: Вот это, ну, значит, хорошо.
3: Вот это стремление, да. Серьезно занималась триатлоном, что ей теперь помогает самостоятельно делать всякие трюки на съемочной площадке.
2: Молодая, красивая, талантливая.
3: Да,
2: ну
3: да.
2: Что, лови поздравления. Ну и давайте поздравим именинников из Екатеринбурга. Все, кто сегодня отмечает свой главный праздник, вас с днем рождения с утра пораньше. Все соскучились, вышли, и тут бац! Поздравления.
3: Угу.
2: Хорошо уже? Хорошо. Все, кто трудится, напомним, неделя короткая, поэтому сегодня уже практически вторник. Так что ныне практически вторник и есть. Осталось-то работать раз, два, три денечка, и сегодня немного. Всем доброе утро.

0: 7 часов 30 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Далее на Jam.fm яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: В Альпах выпал арбузный снег.
0: Ух ты!
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы Jam.fm.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam.fm.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. На Jam.fm прямо сейчас яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: В Альпах на высоте более 2 километров так выпал необычный снег розово-красного цвета, который называют арбузным.
0: А почему?
1: Если наступить на такой снег, он может оставить розовый след, напоминающий цвет арбузной мякоти.
0: Угу.
1: Это явление не случайное, оно вызвано одноклеточными водорослями, которые массово распространяются в весенне-летний период.
0: Угу.
1: Интересно, что арбузный снег иногда издает и запах, похожий, говорят, на запах арбуза или огурца. И некоторые альпинисты, конечно, не удержались и попробовали этот арбузный снег на вкус. И отмечают, что он действительно слегка сладковатый. Однако врачи категорически не рекомендуют это делать, ну, потому что в этих водорослях живут различные микроорганизмы, бактерии, которые могут вызвать всяческие расстройства. И, кстати, экстракты этих водорослей добавляют в профессиональные средства по уходу за кожей.
0: А, ну, то есть можно там омолодиться.
1: Омолодиться, да.
0: И все-таки сразу все на себя, наверное, примерять, намазывать. Вот это ты опасно сказала сейчас, как побегут туда, как начнут все там кувыркаться
1: мазаться
0: в этом снегу.
1: Да. Но явление красивое.
0: Ну что, зато и горы красивые.
9: Так вот, сам факт интересный. Водоросли, они же, по идее, это в воде должны быть.
0: Ну и же
9: а здесь в горах занесло.
0: С водою
9: занесло.
1: Да, ну так бывает, такое вот природное явление. Но фоточки невероятные.
0: Удивительно. Ну, кому-то повезло, да?
1: Попробовать.
0: Это были яркие заголовки на Jam.fm.
8: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 7 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре города сейчас плюс 10 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,6 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 13 градусов. В Ревде сейчас плюс 9, в Реже плюс 8, в Краснотуринске плюс 6 градусов.
8: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
10: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
8: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов, время гороскопа на Jam FM, спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня». Итак, 12 мая, вторник.
1: Овен, у тебя появится повод научиться чему-то новому.
2: Телец, чужое мнение может оказаться ценнее, чем ты думал.
1: Близнецы, погружение в свои мысли сегодня важнее общения.
0: Рак, не бойся мыслить нестандартно.
1: Лев, бунтарское настроение вдохновит взяться за старую мечту.
2: Дева, когда что-то не получается, попробуй сменить направление, а не подход.
1: Весы, отпусти старую цель и смело поставь новую.
0: Скорпион, все получится, если довериться неожиданному предложению.
1: Стрелец. Сегодня неудача может научить тебя гораздо больше, чем удача.
2: Козерог. Самое нелюбимое дело неожиданно увлечет тебя.
1: Водолей. Изменение планов пойдет на пользу, не сопротивляйся.
0: Рыбы. В простом разговоре с другом найдешь нужный совет для будущего.
3: Реклама.
4: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
5: Почему?
4: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца мая этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду JamFM.

0: Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
1: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru.
0: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
0: 235-0905.
3: «Джем ФМ».
4: Где пробки?
5: 7.45 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоят улицы Сыромолотова от остановки Новгородцевой до улицы Высоцкого, также Новгородцевой от 43-й Комсомола до объездной. Машиностроители от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов. Много машин также на Космонавтов от Старых Большевиков до машиностроителей. На Светлореченской Репина от Васильковой до Зоологической и на Высоцкого от 43-й Комсомола до улицы Егоршинский подход.

7:52 в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов, далее на Jam FM игра «Стоп-слово», игра, в которой мы разыграем пару пригласительных в «Континент Синема», а «АллатРенапс»...

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге завершается отопительный сезон. Со вторника, 12 мая, начнут отключать тепло в многоквартирных домах. В последнюю очередь батареи остынут в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Соответствующее постановление подписал в конце прошлой недели мэр Алексей Орлов. Уже через неделю после отключения тепла в Екатеринбурге начнется подготовка к новому отопительному сезону. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. На Кольцовском тракте с 12 мая стартует дорожный ремонт. Рабочие поменяют асфальт на участке с нулевого километра по пятый, пишет портал Е1. Колеи планируют убрать на участке от улицы Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы продлятся до 20 июня. На время ремонта на трассе перекроют часть полос. Скорость движения ограничат до 50 км в час. Всего в этом году в Екатеринбурге собираются обновить 25 участков дорог общей протяженностью 27 км. В шествии бессмертного полка в Екатеринбурге 9 мая приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Сам он вышел на акцию с портретом своего прадеда Михаила Рогозина, который воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку, пишет «Новый день». Напомню, Екатеринбург стал одним из немногих городов России, где акция прошла в очном формате. Но до последнего момента оставался риск того, что шествие могут отменить из соображений безопасности. На Землю надвигается магнитная буря. Она начнется 15 мая, продлится до 18 числа. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Общая активность Солнца на данный момент является низкой, рассказали в лаборатории. Согласно данным сайта Time.ru, эксперты оценивают силу воздействия надвигающейся магнитной бури в 5 баллов, то есть как умеренную. С 17 мая интенсивность магнитной бури снизится до 4 баллов, пишет «Комсомольская правда». Напомню, у ученых нет четкого мнения о влиянии магнитных бурь на самочувствие людей. Однако медики часто призывают метеозависимых быть внимательнее к своему здоровью в такие периоды. И о спорте. Футбольный «Урал» обыграл команду «КамАЗ» из Набережных Челнов в матче 33-го тура первой лиги со счетом 2-0. Команды играли на стадионе «Екатеринбург-Арена». На 4-й минуте полузащитник Илья Ишков вывел «Урал» вперед. На 24-й бразилец Леонардо Кардейра удвоил преимущество. «Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице первой лиги. У него 61 очко. У «КамАЗа» 49 очков. Он 5-й в турнирной таблице и лишился шансов на попадание в топ-4 по итогам сезона. «Урал» и «Волгоград» Волгоградский «Ротор», идущий 4-м, сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ, пишет «Спортэкспресс». Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «Специализированный застройщик» «Синица.Реформа-1». Сейчас за окном плюс 11 градусов. Синоптики пообещали нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура днем плюс 11, плюс 13 градусов.
3: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
6: Застройщик ОАЗ «Синица.Реформа-1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: слово.
1: Игра на Jam FM.
0: Стоп. Слово.
2: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. Начинается игра «Стоп-слово» на Jam FM. Первая игра на этой неделе. Разыграем пару пригласительных в «Континент Синема» «АллатРи» на абсолютно любой фильм. У нас на связи Маргарита, она из Екатеринбурга. Работает в компании, которая организует активный отдых, сплавы, походы. И сейчас мы с ней пообщаемся. Едет, кстати, на работу. Маргарита, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну, то есть ты, получается, занимаешься развитием внутреннего туризма.
3: И не только внутреннего.
2: А, и то есть можно куда-нибудь за границу отправить компанию?
3: Да, у нас больше 4000 туров по всему миру.
4: Вот здорово, это, вот это серьезненько. Слушай, масштабы.
2: У тебя-то какой самый любимый тур?
3: У меня самое любимое разнообразие. Я стараюсь каждый год ходить в разные походы, в разные места. И вообще я человек мира, у меня больше 50 стран, которые я посетил.
2: Вот это да.
3: И в России я была во всех регионах.
4: Ух ничего ты.
2: А
4: себе.
2: Последний...
3: В Воркуту и Анадырь, и вот это вот все.
2: Но это все-таки походы или это там, не знаю, отели, экскурсионные, то есть такие туры тоже есть? Или все-таки...
3: Разный формат.
2: Разные, да, абсолютно?
3: Да.
2: Прекрасно, Маргарита. Ну, все тебе позавидовали, конечно.
4: Mm-hmm.
2: Хочешь спросить, а вот в эти 3 дня майские праздники последние что делала? Куда отправилась? Или дома была, отдыхала от туров?
3: Была на сплаве, недалеко от дома, буквально 100 километров.
2: Ничего себе. И как вас там? Тут что-то непогода какая-то была, ветер сильно, нормально прошли, все хорошо у вас было?
3: Ну, девиз всех инструкторов, солнышко там, где мы. Поэтому если мы идем, то солнышко будет.
2: Все понятно.
3: Ну и на самом деле, за 2 дня до сплава солнышко включили, осадки выключили, и вчера у нас было плюс 12, мы лежали, загорали, нам было очень хорошо.
4: Ничего себе.
2: Так сразу захотелось, Маргарита, в вашу компанию.
4: Да,
2: вы
4: хорошо.
2: Нам организуете что-нибудь? Мы тут все радиостанции к вам с вами пропутешествуем.
4: Даже недалеко готовы отправиться.
2: Да, там тем более везде хорошая погода.
4: Да.
2: Ну хорошо, Маргарит, давай сейчас поиграем. Слушай внимательно правила и желаем тебе удачи.
4: Прямо сейчас мы включим для тебя песенку, а последнее слово в этой песенке спрячем за каким-нибудь звуком. И твоя задача будет это слово угадать. Отгадаешь — получишь приз и отправишься в кино. Но если вдруг немножко растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
2: Готово?

0: Так.
1: Песни, я знаю. Я еще знаю такое слово. Моя дочь его уже не знает.
0: Я еще знаю это слово.
2: Так, ну называй.
0: Сказала уже, кассетник.
1: Кассетник, кассетник.
0: Ну, давайте послушать, нам остается только правильный ответ, наверное, послушать, сравнить. Настолько похожий или не похожий ответ. Давай, запускай. Ну, конечно, старый самый кассетник, который периодически можно взять с собой в поход. Там
2: да.
0: Батарейки еще раньше были, помнишь? Меняешь.
2: Помню.
0: Кассеты. Были двухкассетники, однокассетники.
2: Ой.
0: Маргарита, прекрасно, мы тебя поздравляем. Видишь, как хорошо началась у тебя трудовая неделя с подарков. Вручаем тебе пару пригласительных в Континент Синема «АЛЛАТРА» на любой фильм, где ты сможешь посмотреть самые ожидаемые премьеры весны.
1: Ура, ура.
3: Это утреннее Джем Классика. 102.5 FM. Джем FM.

Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 1-1.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
0: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
0: Где пробки? 8:18 в Екатеринбурге. В центре города плюс 10 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
3: 6 баллов на улицах Екатеринбурга. Движение затруднено. Стоит Кольцовский тракт, Луганская машинная от Яблоневой до Фурманова. Также Кировградская от проспекта Орджоникидзе до машиностроителей Малышева. Высоцкого от Гагарина до улицы Рамолотова. Много машин на Космонавтов от Старых Большевиков до машиностроителей. На Суходольской, Светлореченской, Репина от Пиственной до Зоологической, на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
4: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и НН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.

0: 8 часов 22 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Всем доброе утро, всех с началом трудовой недели. С вами утренняя гимнастика, Павел Павлович, Маргарита и Ярик. На календаре сегодня 12 мая и сразу вторник. Начинаем рабочий день не с понедельника, а со вторника. Ну и, конечно, хочется спросить, вот эти большие выходные, 9, 10, 11, что у тебя случилось хорошего за эти три дня, чем ты занимался? Ну, я уже сказал, что я ездил в Киров, и одно из ярких, наверное, впечатлений – это то, что мы посетили музей космонавтики, там же Циолковский был, жил 4 года, вот, у него там есть дом-музей Циолковского, и мы уже туда не попали на две экскурсии, но попали в музей космонавтики, 4 этажа, нам рассказывали как раз, как эти космические корабли создавались, СОЗы первые самые, потом как первая ракета, вторая, потом первые эти, там причем так много животных летало, оказывается, я думал, там белка и стрелка, а там и лягушки, и черепашки, и обезьянки, ну, собачки, кошки, понятно, там такой огромный, они прям фотографии тех, кто был в космосе, ну, и там так интересно, рядом со входом стоит спускаемый аппарат, то есть вот эта капсула, которая прилетает из космоса, в нее входят 3 человека, она такая прям обгоревшая, видно, что прям оттуда, вот, ну, впечатляет, конечно же. Вообще интересно, что вся ракета, по большому счету, маленький наконечник вверху.
1: Да.
0: Это то, что, ну, собственно, где люди, да. А все остальное.
1: Это топливо получается.
0: Да, топливо, топливные баки, которые отстреливаются, отлетают. По большому счету, все сгорает в атмосфере, вот это потом капсула возвращается обратно, представляешь?
2: Очень необычно.
0: Ой, да, рассказывали там про жизнь на МКС, как они там живут, как питаются, скафандры вот эти представлены, особенности питания в невесомости. Я там купил, кстати, космическую еду.
2: Да, что это именно было?
0: Я борщ купил, да.
1: Как?
0: А второй какой-то творожный десерт. Я еще не пробовал, мы привезли пока. 400 рублей такой тюбик стоит. Ну,
2: ой, расскажешь.
0: Да, да. Причем так интересно, если раньше надо было все-таки где-то подогревать, то сейчас там все-то внутри встроено, там что-то дергаешь, куда-то что-то перекладываешь, какой-то пакетик, там происходит химическая реакция, и, в общем, у тебя борщ уже горяченький.
1: Круто.
2: Очень интересно. Я такой бы на работу с собой брала.
0: Ну, в общем, если вдруг соберетесь, рекомендую в городе Киров посетить музей. Там много, правда, интересного, и планеты, есть интерактивные какие-то зоны. Мы там взвесились, например, я на мой вес на планете Меркурий 37 килограммов.
2: Ой!
0: Да, всем на Меркурии.
2: Боюсь представить свой вес.
0: Ты бы там, наверное, вообще была в невесомости.
2: Маленькая.
0: Ри, ты что делала?
2: Я ходила в баньку с друзьями, очень классно провели время, попарились так, попили вкусный чай с пирожками, было вообще здорово, да, и прям отличный был вечер, хотя в это время у нас на улице шел снег, представляете?
0: Да. Я что-то видел там в Екатеринбурге, вечер
1: как-то. Да. Ураганы какие-то были, да.
2: А нам было горячо, тепло, классно. Потом еще делала всякие бьюти-процедуры, ходила на маникюр, ходила по магазинам, в общем, какие-то такие
0: девчачья
2: выходные
0: радость,
2: успела, да, девичьи дела свои сделать. Вот, классно. Как-то так.
0: Ну, а что хорошего случилось у тебя за эти три дня? Успевай писать нам в мессенджер Макс, плюс 7 932 020 102 5, и группа GMFM во ВКонтакте. Присылай свои сообщения, с удовольствием все почитаем, ну и заодно и сообщение вручим приз на GMFM.

0: 8:28 в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Далее на JamFM яркие заголовки. Рита, небольшой анонсик, о чем ты там расскажешь?
1: Mm-hmm. Расскажу про театральный поезд, в котором поедут театры из Екатеринбурга.
0: Ух ты, интересно.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
5: Это тебе не спортзал, нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
7: Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы JamFM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: JamFM.
0: 8:30 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов. Прямо сейчас на JamFM яркие заголовки. Рита, давай.
1: Вы любите театр?
0: Ну, спрашиваешь. Конечно.
1: А вы любите поезда?
0: Ой. Ну вот я... Меня же не надо спрашивать. Я только что на поезде вернулся сегодня. Мы в 5:30 приехали в Екатеринбург. Мне очень нравятся поезда. Они сейчас стали такие относительно свеженькие все какие-то. Там душевые кабинки. У нас ребят с нами, они всегда летали на самолетах. Первый раз поехали на поезде. И были удивлены, что тут есть USB, оказывается. Из каких материалов сейчас все сделано. Как кондиционер работает.
11: Биотуалет.
0: Ну, там, да, очень много было у них удивлений.
1: Вот сейчас у вас тоже будет удивление. Давай. Есть такой поезд театральный.
0: Опа.
1: И именно сегодня он отправился из Владивостока в Москву. В нем поедут два екатеринбургских театра.
0: Интересно.
1: Он стартовал из Владивостока. Масштабный культурный проект посвящен 150-летию Союза театральных деятелей России. Театральное турне продлится 50 дней, и в этом проекте участвует более 160 театров, которые представят около 280 спектаклей.
0: Ой.
1: В турне отправятся два театра из Екатеринбурга. Это театр мускомедий и театр кукол. Участвует, кстати, в этом проекте и худрук дома актера Илья Скворцов. Театральный поезд остановится и у нас в Екатеринбурге. Это будет 18 и 19 июня. И у нас, кстати, выступят артисты из Челябинска и Кургана. А наши еще где-то выступят.
0: Ну, да, что в разных городах, да?
1: Да.
11: В смысле, выступать-то где-то будут в театрах представления или прямо
1: Нет,
11: там?
1: Нет, это прямо в поезде.
11: Прямо в поезде,
1: да.
11: На перроне, да?
1: Вагоны переделаны в настоящие площадки театральные. Все очень интересно, все будет инсценировано.
0: То есть надо искать, где продаются билеты, приобретать их?
1: Да, есть определенный сайт, где все можно найти и следить внимательно за афишей, потому что она постоянно дополняется.
0: Ну, как минимум, это необычно.
1: Это очень необычно и очень профессионально. Это создано для того, чтобы объединить вообще, чтобы в разных глубинках, в разных уголках нашей страны люди смогли присоединиться, ну, к там, каким великим классным спектаклям.
0: Прекрасная идея. Ну что, ждем появления поезда. Спасибо, Рит. Очень интересно.
10: Прогноз погоды на JamFM.
0: 8:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JamFM. ЭЗ Талан, Екатеринбург, ЖК, Курчатов и Береговой. Сейчас в центре города плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура днем плюс 11, плюс 13 градусов. В Первоуральске, Полесском и в Туринске сейчас плюс 8, в Асбесте плюс 9 градусов.
10: Реклама.
12: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
13: Хм, а кто застройщик?
12: Талант, с этим мы точно определились.
13: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru.
8: Застройщик ОАЭЗ Талант Регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8:41 в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов, руки вверх только что на Jam.fm. Ну, а мы сегодня обсуждаем в теме утра, что хорошего случилось у тебя за эти три дня. Легкий понедельник, по традиции, ну, легкий вторник сегодня получается, потому что сегодня он как бы и понедельник, но как бы вторник, точнее, вторник, как бы понедельник, вот как-то так.
1: Короткая неделя, это тоже хорошо.
0: Да, но в любом случае три дня было чем заняться, и что было хорошего у тебя за эти три дня, об этом мы спрашиваем, пиши нам в мессенджер Макс, +7 932 020 102.5 и группа Jam.fm во ВКонтакте. Яри, кстати, про тебя хочется
1: узнать.
0: Да,
1: ну вот я на прошлой неделе очень хорошо, мы с коллегами потрудились, мы сделали такую театрализованную постановку вместе с детишками, посвященную, естественно, Дню Победы. Очень сильно и долго готовились, прям ночами не спали, ну, в общем, мы это сделали. В общем, хорошо получилось, да, родители просто, ну, душевно очень было, да, то есть там и слезы, и все, то есть действительно было красиво, если что, и вам скину потом посмотреть.
2: Интересно.
1: В общем, здорово. Ну, а сами выходные, да, хотели, кстати, сходить на акцию «Бессмертный полк», но очень долго сомневались, будет ли она вообще проходить. В итоге она у нас была, что самое интересное.
0: Чуть ли не единственный город, да?
1: Да, да, да, да, да.
2: Показывали
1: да,
2: даже по телевидению.
1: Да, мы просто уже увидели, что она, что уже идут, ну и, соответственно, не пошли. Вот, а так, да, хорошо провели время дома, да, кстати, посмотрели парады все по телевизору, прекрасно очень даже, очень красиво все.
0: По-семейному,
1: да,
0: по-домашнему.
1: По-семейному, по-домашнему, вечером вышли 9 числа прогуляться, но, к сожалению, испортилась погодка, пришлось возвращаться домой. Так что «Салют» тоже смотрели по телевизору.
0: Ну, «Салют» тоже, кстати, был.
1: «Салют»
0: прекрасный.
2: Был. Был.
0: Так, ну что, давайте почитаем, что нам пришло.
2: Катя написала: ходили на парад, гуляли, ходили в баньку. Погода была нелетная, сильный ветер, град был, но, несмотря на это, удалось и отдохнуть, и дела переделать.
0: А мне кажется, так хорошо, когда ты в бане, а погода нелетная. Ну, то есть
2: да,
0: на улице там бушуешь, там
1: а
0: юга.
1: Мне, кстати, нравится тогда, ты в тепле, а там у тебя за бортом.
0: Да.
2: Вот у меня такое было. Ты это пьешь горячий чай, такой распаренный, щечки розовые, а там немножко снег.
0: Это да. Что хорошего случилось у тебя за эти три дня? Успевай написать нам в мессенджер Макс, +7 932 020 102.5, группа Jam.fm во ВКонтакте. Читаем твои истории, заодно и сообщение вручаем приз на Jam.fm. Что?

0: Реклама.
1: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
2: Поиск себя – долгий и сложный путь, полный испытаний. Первый Южный не пройдет их за вас, но может открыть на этом пути плюсы комфорта и счастья.
3: Предлагаем выбор бонусов и выгодных условий для покупки квартир. Жилой квартал «Первый Южный». Найдите себя на полюсе счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Застройщик ОЭЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Где пробки?
8: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города. Плюс 11 градусов. 7 баллов на страничке Яндекс.Карты. В городе серьезные пробки. Стоят улицы Кировградская, проспект Орджоникидзе до машиностроителей. Также Космонавтов от совхозной до машиностроителей. Суходольская, Светлореченская, Репина, от Лиственной до Зоологической. Много машин на Сибирском тракте. От Курганской даже до переезда. Также на Сыромолотова от Сиреневого бульвара до улицы Высоцкого. И на 40-летие Комсомола Высоцкого, Сыромолотова до улицы Егоршинский подход.
6: 102.5 Джем

0: 8:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов, вдали на Jam FM, игра «Мальчики-девочки». Давно не играли, хочется уже, конечно, позадавать вам вопросы, получить ответы, но самое классное – это вручить вам призы. И вот если ты хочешь побороться за приз на Jam FM, поднять себе настроение, просто поболтать, отлично провести время, то тогда тебе к нам.
1: Да, запоминай то, что тебе нужно сделать. А это очень просто. Выбирай свой любимый смайлик и присылай его на наш номер в Максе плюс 7-932-020-102-5. В игру мы очень сильно зовем и мальчиков, и девочек. Вперед!

0: 9:01 в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM ООО СЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на GMFM.
2: Доброе утро. В России сегодня началась короткая трудовая неделя после трехдневных выходных. Следующие длинные выходные ожидаются в честь Дня России в июне. Об этом напомнила директор департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Короткая рабочая неделя в июне продлится с 8 по 11 число, с понедельника по четверг. Пятница 11 будет сокращенным рабочим днем, так как непосредственно предшествует празднику, который отмечается 12 июня, пишет агентство РИА Новости, а также напоминает о том, что в Софеде предлагают сократить новогодние выходные в пользу майских в следующем году. Ряд стран Европы ограничил въезд для россиян со старыми 5-летними загранпаспортами, в которых отсутствует биометрия. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на юристов, полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, а также Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Франция также ввела ограничения, но с исключениями. В республику могут попасть россияне с шенгенской визой, полученной до 1 июня прошлого года, а также дети в возрасте до 15 лет. Финляндия также планирует запретить въезд для россиян со старыми паспортами уже этим летом. После сильного похолодания на Средний Урал идет летняя жара. Предстоящей ночью ожидается еще плюс 4-5 градусов, в ночь на четверг уже до плюс 10. Насчет температуры завтра прогнозы Росгидромета и свердловских синоптиков различаются. Уралгидромет обещает уже завтра плюс 17-19 днем, Росгидромет всего плюс 12 в среду днем. Во второй половине недели потепление усилится, в пятницу и субботу плюс 27 в Екатеринбурге, в субботу и воскресенье до плюс 25. По ночам тогда от 11 до 15 тепла. В четверг и в выходные Росгидромет обещает в Екатеринбурге сухую погоду, в остальные дни небольшие дожди. В Екатеринбурге взлетели цены на парикмахерские услуги. Так, в марте средний чек на мужские стрижки вырос на 21% до суммы примерно 1600 рублей. Следом выручка барбершопов увеличилась больше, чем у остальных салонов красоты, в среднем на 15,5%. Маникюр-педикюр стал стоить на 15% больше, средняя цена процедуры 2400. Меньше всего подорожали услуги косметологов, всего на 4%. Средний чек здесь немногим более 3000 рублей. Заметный рост цен на парикмахерские услуги привел к снижению спроса. Свердловчане стали реже ходить в салоны красоты, пишет Ядин. Американские ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия, и он связан с заботой матери. Исследователи изучили животных с необычно долгой продолжительностью жизни – приматов, китов, гиен и слонов. Оказалось, что эти виды, и крупные, и некрупные, объединяет одна особенность – их детеныши долгое время остаются зависимыми от материнской заботы. Выводы группы под руководством нейробиолога Мэтью Зиппла опубликованы в журнале «Труды» Национальной академии наук, пишет газета.ру. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на GMFM.
0: 9:04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «Вертеброцентр». Сейчас за окном плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура днем плюс 11, плюс 13 градусов.
1: Реклама.
5: Шея не поворачивается. Тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. «Вертеброцентр». Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге.

0: 9 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Начинается первая на этой неделе игра «Мальчики, девочки». Разыгрываем пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. За мальчиков у нас сегодня играет Геннадий, он из Екатеринбурга, работает на железной дороге. Сегодня у него выходной. Геннадий, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Всех спрашиваем и сегодня, что хорошего у тебя было за эти большие выходные, за эти три дня. Ну, рассказывай, дома, на работе,
2: делись.
0: Где был, да, что делал.
1: Да, праздновали День Победы, ходили смотреть салют.
0: Ой, здорово.
1: Хоть было и холодно, но очень красиво.
0: Прекрасно.
2: Замечательно.
0: Так, играешь сегодня с Наташей, она у нас из Екатеринбурга, работает в садике, уже, говорит, детей всех накормила. Наташа, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: У тебя что было интересного, как проводила выходные дни?
3: Ездили в деревню, сходили на парад там, потом день рождения у сестры было, ну и плюсом еще в этот день папа пришел из армии.
0: Ой, как все здорово.
2: Круто. Интересно.
0: Как все сложилось.
4: Интересно, вот парад в деревне, прям парад? Прям
0: да,
4: в деревне?
0: Как в деревне проходил парад?
2: Где твоя деревня?
3: Баженова.
0: Угу.
2: Так.
0: И как-то прямо это тоже площадь, дорогие...
3: Да нет, не совсем уж там площадь, но так для местных.
0: Прошло. Ну, тем не менее, молодцы. Круто. Это все равно здорово, что отмечают. Так, ну, а мы предлагаем сейчас вам немножко поиграть, расслабиться, слушаем внимательно правила и, конечно же, всем удачи.
2: Мы для вас с Пал Палычем приготовили по три вопроса, на которые предложим по два варианта ответов на выбор. Палыч готовил вопросы для девчонок, я готовила вопросы для парней, все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш классный сегодняшний приз.
0: Поехали! Ну и по традиции, Геннадий, первый вопрос для тебя.
2: Из какого минерала получают ультрамариновую краску? Лазурит или хризолит?
1: Ультрамарин.
2: Угу.
1: Первый вариант.
2: Лазурит, абсолютно верно.
0: Наташ, вопрос для тебя. Совсем недавно, буквально вчера, наш футбольный клуб «Урал» обыграл футбольный клуб «КамАЗ». Внимание, вопрос. Из какого города клуб «КамАЗ»? Набережные Челны или Нижнекамск?
3: Челны пускай будет.
0: И это абсолютно верно. Со счетом 2-0 закончилась, если что, наша игра. У нас пока счет равный. 1-1. Геннадий, вопрос номер 2 для тебя.
2: Какой художник написал серию картин «Водяные лилии»? Гоген или Мане?
1: Пусть будет Мане.
2: Абсолютно верно, это Клод Мане.
0: Хорошо, идем. Наташа, вопрос для тебя. Кто автор известных строк «Дело было вечером, делать было нечего»? Агния Барто или Сергей Михалков?
3: Барто.
0: Тут ты ошиблась. Сергей Михалков написал стихотворение «Дело было вечером, делать было нечего». А что у вас называется? Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел? Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. «Дело было вечером, делать было нечего».
2: Хороший стишок.
0: Ну да. Пока 1-2-1 у нас. Геннадию достаточно всего один правильный ответ еще отдать, и тогда станет победителем.
2: Айоли – это соус с луком или с чесноком?
1: Айоли?
2: Да. Раз, два, три, давай.
1: С чесноком.
2: Абсолютно верно, молодец.
1: Ура!
0: Наташ, ну ты видишь, да, сегодня без шансов у нас.
3: Ну, да.
0: Но в любом случае, значит, будет повод встретиться нам снова, прислать валики, мы с удовольствием с тобой поиграем. Всего хорошего тебе,
3: спасибо.
0: Наташа, дня, спасибо, что была с нами. А Геннадия поздравляем с заслуженной победой!
1: Ура! Спасибо.
0: Ну, конечно, ура, конечно, спасибо, и мы тебе говорим, пожалуйста, вручаем пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого.
1: Здорово.
5: Джем FM 102.5. Утреннее Джем Настика.

0: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем ФМ».
4: Где пробки?
5: 9 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
6: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение затруднено. Стоят улицы Малышева от Гагарина до улицы Егоршинский подход, также Кольцовский тракт, Луганская машинная от 4 километра до Фурманова. Много машин на Сибирском тракте от Курганской до улицы Взрывников, на Сыромолтова от Сиреневого бульвара до улицы Высоцкого, также на 40-летие комсомола Высоцкого от Сыромолтова до улицы Егоршинский подход.
0: Реклама.
7: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
8: Анечка общается и проходит квесты. Лето!

0: 9:20 в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Всем доброе утро. Легкий вторник сегодня в утренней гимнастике. Что хорошего случилось у тебя за эти три дня, мы, собственно, спрашиваем. Пиши свои сообщения на наш мессенджер Макс, плюс 7932020125, группа GMFM во ВКонтакте, но мы тем временем почитаем, что уже пришло.
1: Саша написал: «Выходные у меня прошли замечательно, потому что 8 мая у моей бабушки был юбилей. 100 лет!
2: Ух ты!
1: Она на данный момент живет с нами в здравии, дай бог ей здоровья. Вот было очень много гостей, заказывали огромный торт. Вот так она отметила свой век».
2: Здорово.
0: Прекрасно.
1: Да. Ну, а 9 мая, естественно, ездили на салют, гуляли по плотинке, очень хорошо провели время. 10 мая у моего младшего сына был день рождения. И так со всеми этими праздниками дни пролетели, даже не успели моргнуть.
0: Прекрасно. Саня написал нам сообщение, а мы участвовали в автопробеге 9 мая. Верхний Сергей, Атик, Нижний Сергей, Михайловск. 52 машины. И прислал видео нам прекрасное. Тут столько машин. Тут все легковые автомобили, и какие-то внедорожники, мотоциклы с флагами украшены, колонна яркая, впечатление, говорит, конечно, мощно было, продолжил Саня, но я вот смотрю даже на колонну, действительно, это было прям круто.
1: Замечательно, слушай, действительно.
0: Так дружно, все украшено, такие все подготовились,
1: молодцы.
0: Это прям классно. Так, что еще пришло из сообщения, нам прилетело, сейчас прочитаем. Даша написала: продуктивные три дня, ледовое шоу Татьяны Навки, шашлыки с подружками, уборка, все сложилось самым чудесным образом.
1: Хорошо, слушай, тоже такой наборчик классный.
0: Угу. Шашлыки вообще, мне кажется, в этом году как-то, ну, частенько уже стали появляться. И, конечно...
1: Сезончик.
0: Сезон открыт. Продолжаем принимать сообщения. Что хорошего случилось у тебя за эти три дня? Присылай свои сообщения истории Messenger Max, плюс 7932020125 и группа GMFM во ВКонтакте. Все почитаем. За одно из сообщений у нас есть отличный приз. Вручим его на GMFM.

0: 9:29 в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки. Рита, о чем они будут?
1: Расскажу про необычный спа-салон во Вьетнаме.
0: Интересно.
2: Реклама.
3: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: За отдыхом в Радугу, за эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
7: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
8: Это не художественная галерея. Нельзя.
9: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
10: Моя квартира, мои правила.
11: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы GMFM.
2: 235-0905.
12: 235-0905.
2: GMFM.
0: 9:31 в Екатеринбурге, в центре города сейчас плюс 12 градусов. У нас тем временем яркие заголовки.
1: Скажите, вы любите какие-нибудь расслабляющие процедуры, спа, массажики?
0: Обожаем.
13: Я, кстати, ни разу не ходил вот в это, где там сильно мнут, как это называется?
0: Ну, массажный салон. Ну, там. Я вот ходил, причем в тайский салон, вот тут мы были у нас в Екатеринбурге. Вам, говорит, сильный, средний или слабенький?
1: Ты что выбрал?
0: Давление. Я говорю, ну давайте средний.
13: Дайте со слабенького.
0: И мне было так сложно. Надо было, я просто советую, если вдруг окажешься.
13: Начинай
0: нам подарили мне сертификат, и вот попал я там. Такая женщина небольшая, но она так мяло, больно было.
13: Ну, что дальше-то, Нерита?
1: В общем, в сети завирусилось видео про спа-салон во Вьетнаме, в котором можно по-настоящему роскошно расслабиться. Потому что на глаза клиентам кладут блестящие золотые слитки.
0: Золотые.
1: Ну да, но, вероятно, это сусальное золото или муляжи какие-то, что создает ощущение просто тотального богатства и релакса. Процедура сопровождается элементами шоу, массажисты звенят золотыми украшениями и считают пачки денег. Ну, это какие-то вьетнамские деньги, донги. Прямо перед лицом клиента все это происходит. Это позиционируется как спа для богатых. И кардинально отличается от стандартного или грязевого массажа, предлагая скорее эмоциональный опыт, чем лечебный.
13: Спину-то мнут при этом? Или
0: мне кажется, вообще ничего не мнут, просто вокруг тебя
1: шуршат,
0: обложили тебя золотом, пошуршали деньгами, и все свободен. С вас несколько миллионов.
1: Неплохо, да?
0: Плохо? Вообще плохо.
1: Неплохо массажному салону?
13: Это были яркие заголовки на GMFM.
2: Прогноз погоды на GMFM.
0: 9:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сейчас за окном плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,6 метра в секунду. Температура днем плюс 11, плюс 13 градусов. В Ревде сейчас плюс 11, в Реже плюс 10, в Краснотуринске плюс 9 градусов.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
14: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Эй, ты сам.

0: 9:41 в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Время гороскопа на JamFM, спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня». Итак, 12 мая, вторник.
1: Овен, у тебя появится повод научиться чему-то новому.
2: Телец, чужое мнение может оказаться ценнее, чем ты думал.
1: Близнецы, погружение в свои мысли сегодня важнее общения.
0: Рак, не бойся мыслить нестандартно.
1: Лев, бунтарское настроение вдохновит взяться за старую мечту.
2: Дева, когда что-то не получается, попробуй сменить направление, а не подход.
1: Весы, отпусти старую цель и смело поставь новую.
0: Скорпион, все получится, если довериться неожиданному предложению.
1: Стрелец, сегодня неудача может научить тебя гораздо больше, чем удача.
2: Козерог, самое нелюбимое дело неожиданно увлечет тебя.
1: Водолей, изменение планов пойдет на пользу, не сопротивляйся.
0: Рыбы, в простом разговоре с другом найдешь нужный совет для будущего.
3: Реклама.
4: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
5: Почему?
4: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца мая этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду JamFM.

0: Где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
2: 5 баллов на улицах Екатеринбурга, движение плотное. Стоят улицы, проспект Космонавтов, от Старых Большевиков до Машиностроителей, также Березовский тракт Трудовая от Горького до Мурзинской, Вильгельм от Генина от Сахарова до Объездной, Малышева от Гагарина до улицы Горшинский подход. Много машин на Сарамолотова от Рассветной до Высоцкого и на 40-летие Комсомола Высоцкого от дублера Сибирского тракта до улицы Егоршинский подход.
0: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
3: 102.5. Jam FM.

0: 9:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Сегодня 12 мая, вторник, первый рабочий день. Начинаем со вторника, неделю трудовую. Работаем всего 4 дня, но сегодня мы тебя хотим спросить, да и спрашиваем в теме утра, что хорошего случилось у тебя за эти 3 дня, за эти большие выходные. Сообщение ждем в мессенджер Макс, плюс 7932-020-1025 и группа GMFM во ВКонтакте. Так, ну что, почитаем, что еще пришло?
1: Денис написал: дочка занимается танцами, ездили 10 числа на конкурс по танцам в Тюмень. Заняли первое место и гран-при, покатались на теплоходе, восхитились дорогами в Тюмени, но погода была не очень, сильный ветер, а так все прошло на ура.
0: Дороги правда классные.
2: В Тюмени здорово, да.
0: Сергей написал: ходил на футбол, ходили, матч был не принципиальный, но погода была хорошая, солнечная, зрителей было много. Урал победил, и было очень позитивно. Ну и наконец-то поел там бесплатную гречневую кашу из полевой кухни. Зашла нормально.
2: Ой, класс.
0: Ой, кстати, вот я хотел в эти выходные поесть где-то гречневую кашу, но как-то не сложилось.
1: Да, не получилось.
0: Не получилось, нигде не пересекся. Возможно, в Кирове нет такой традиции. А у нас здорово, что наоборот, она везде эту кашу подают. И при желании можно найти это прекрасное место, отведать кашки. Поэтому великолепно, что она есть. И она, правда, очень вкусная. Готовится на свежем воздухе, на настоящих дровах. Что хорошего случилось у тебя за эти 3 дня? Успевай написать нам сообщение в мессенджер Макс, плюс 7932-020-1025 и группа GMFM во ВКонтакте. Уже совсем скоро подведем итоги, и кому-то из вас за одно из сообщений вручим отличный приз. Красота?

0: Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. Этой ночью завершилось перемирие между Россией и Украиной, объявленное ко Дню Победы. В российском Минобороны заявили о соблюдении перемирия, но обвинили ВСУ в десятках тысяч нарушений режима тишины, на которые российские военные реагировали зеркально, пишет РИА Новости. Напомню, Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая. Россия согласилась на инициативу президента США о трехдневном перемирии. Дональд Трамп заявил о прекращении огня между Россией и Украиной вечером 8 мая. Он также анонсировал обмен пленными в формате 1000 человек на 1000 человек. Сегодня в первый рабочий день после майских праздников автомобилисты в Екатеринбурге встали в глухую пробку на ЖБИ. Из-за ремонта Малышевского моста в районе Коска, Россия, движение практически парализовано, пишет Я-1, ссылаясь на горожан. На мосту, напомню, ремонтируют деформационные швы до 31 мая. Автобусы номер 80, 49, 54, 054 ходят в объезд. Напомню, ремонт Малышевского моста начался 1 апреля. Утром и вечером там собираются пробки. В Екатеринбурге закончилась вакцина от ротавирусной инфекции. Ее нет в наличии ни в одном медучреждении, рассказали агентству «Новый день» опрошенные педиатры. Вакцина от ротавируса не входит в национальный и региональный календари прививок. Ее делают за счет родителей. Это вакцина в форме капель, которые принимают перорально. Прививка от ротавируса делается в младенческом возрасте до 3 месяцев. Делается троекратно с перерывами в 1 месяц. Так что ее отсутствие может быть критичным для тех, кто родился в этом году, отмечают медики. Коммерческие медицинские учреждения Екатеринбурга ожидают, что вакцина от ротавируса появится в июне. Ночь музеев в Екатеринбурге в этом году отмечает 20-летие. Мероприятие пройдет в новом формате с фестивалем маршрутов, который объединит несколько десятков пешеходных и транспортных экскурсий. Профессиональные гиды проведут экскурсии по знаковым районам Екатеринбурга – Пионерке, Уралмашу, Химашу, Втузградку, Старой Сортировке. Маршруты разные – от классических экскурсий до необычных поездок. Так, в аэропорту Кольцово можно познакомиться с кинологической службой, на экскурсии в метро узнать малоизвестные факты о подземке. Юбилейные Ночь музеев пройдет 16 мая. Всего будет около 100 площадок в городе. Гендерный разрыв в зарплатах в России достиг максимума за 13 лет. В прошлом году заработки мужчин и женщин на крупных и средних предприятиях страны отличались на 33,7%. Это максимальное значение с 2012 года, подсчитали специалисты АКС «Финэкспертиза». Женщины в среднем получают почти на 38 тысяч рублей меньше мужчин, с учетом всех премий и налогов. Те же данные приводит им РИА Новости, ссылаясь на статистику. Наибольшее неравенство не в тяжелой промышленности, а в сферах культуры, спорта, развлечений, информации и связи, отмечает Е1. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 10:04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Специализированный застройщик» Синица.Реформа1. Солнышко появилось за окном, но пока еще термометр показывает 12 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 36 метров в секунду. Температура днем плюс 11, плюс 13 градусов.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.Реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
7: Утренняя джимнастика.
0: Джем ФМ.

0: Где пробки?
1: 10 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ИП «Погиба» Александр Иванович, автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
2: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение затруднено. Стоят улицы, машиностроители от площади Перепелетки до проспекта Космонавтов, также Березовский тракт Трудовая, барьерная до Мурзинской, Космонавтов от Старых Большевиков до улиц машиностроителей. Много машин на Кольцовском тракте Луганской машинной, от Яблоневой до Фурманова, также на Малышева, Высоцкого, от Гагарина до Сыромолотова. На Сыромолотова от Сиреневого бульвара до Высоцкого и на 40-летие комсомола Высоцкого от дублера Сибирского тракта до улицы Егоршинский подход.
0: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620 ИП «Погиба» и N66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
3: 102.5. Джем FM.

0: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Подводим итоги темы утра. Сегодня мы тебя спрашивали, что хорошего случилось за эти 3 дня. Разыграем сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма». Давай почитаем, какие сообщения еще есть.
1: Настя написала: а мы 9 числа праздновали не только День Победы, но и юбилей мамы. 60 лет. Было, конечно, круто. Вот так каждый год мы совмещаем 2 знаменательных праздника. Кстати, прислала фоточку, где мама ее сидит с таким большим деревом, видимо, каким-то семейным.
0: Прекрасно.
2: Круто.
0: Оксана пишет: доброе утро. Я все выходные посвятила мытью балкона и окон, перестирала все шторы, вымыла люстры, хожу теперь любуюсь. Успела пересмотреть много интересных фильмов во время глажки штор.
1: Молодец.
2: Вот вообще завидую таким людям, которые свои праздничные выходные дни делают уборку дома.
0: А что завидуешь? Они мало того, да, что...
2: Они молодцы, я им вот что-то сказать.
0: Они еще умудряются из этого сделать праздник?
2: Да.
0: То есть они получают наслаждение.
2: Все, особый талант нужен,
0: да,
2: для,
0: конечно,
2: этого.
0: Конечно. Как можно гладить шторы и смотреть кино? У меня все же сразу подгорело.
2: Да.
1: Лёш пишет: у нас были просто супер выходные. 9 мая сходили в парк Маяковского, погуляли, отстояли очередь за армейской кашей, поели очень вкусно. Потом поехали домой, супруга приготовила ужин, посмотрели всей семьей фильм «В бой идут одни старики». 10 мая у дочери были соревнования, заняла 1-е место. Потом поехали на дачу, баня, готовил курицу с картошкой в казане, шашлык, выходные супер. Ну и действительно, очень много крутых фоточек, тут и шашлычок,
0: и
1: они с женой, и дочка его прекрасная, значит, художественная гимнастка, видимо, да, со соревнований фоточка, и дочь его в казане что-то мешает, в общем, классная
0: Казан шикарный.
1: Да.
0: Ну а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Анастасии. Всем доброе утро, мы только сегодня в 4 утра прилетели из Питера, летали на 3 дня. На парад не пошли, но были на салюте. Ну что сказать, наш салют в Екатеринбурге круче гораздо. Разведение мостов, как выяснилось, 9-10 мая не происходит, потому что мосты не разводят. Но зато отлично отметили день рождения сына. 23 года. Также съездили в Петергоф. Это, конечно, отдельная долгая история. Очень рекомендую, кто не был. Для студентов, кстати, каждое 2-е воскресенье полностью бесплатно для посещения. Были с 2 сторон на Финском заливе. С погодой нам супер повезло. Все 3 дня было тепло и солнечно. В общем, Питер – это отдельная моя любовь. Прислала фотографию из Петергоф, как раз фонтан центральный. И что сказать? Да, действительно, Питер, он прекрасен.
1: Вообще замечательно.
0: Подписываюсь.
2: Кстати, хочу добавить, тоже был в Петергофе. Мы причем поехали не на автобусе, а на комете или на ракете.
0: Ракету, тоже ездили на ракете.
2: Получается, с другой стороны, вот снизу причаливаешь, и это все.
0: Здорово.
2: Вся эта красота, только немножко с другого ракурса.
0: И быстро, да. Раз из центра уехал, и уже там. Не надо обижать. Настя, вручаем мы тебе сегодня наш главный приз. Сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма». Записаться на качественную мужскую стрижку очень просто, ведь барбершопы «Кузьма» есть в каждом районе Екатеринбурга.

0: 10 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки. Рита, что тебе попалось сегодня?
1: Мастерица связала сумку из сыра и показала результат.
0: Из сыра?
1: Да.
2: Реклама. Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
4: Телефон рекламной службы GEM-FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: GEM-FM.
0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Прямо сейчас на GEM-FM яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: Расскажу про сумку, которая, Палыч, тебе точно понравится. Я бы сказала, придется по вкусу. Блогерша из Санкт-Петербурга по имени Ника связала сумку из сыра чечил и выложила у себя в соцсетях.
0: Мне нравится чечил.
1: Да, но это такие вот нитки, шнурки такие.
0: Есть белые, есть коричневые.
1: Копчененькие, да, но она вот из белых. Ника профессионально вяжет крючком сумки и другие аксессуары на заказ и выкладывает в соцсетях свои изделия. И для привлечения внимания в начале ролика она начинает вязать изделия из какого-нибудь съедобного материала той же цветовой гаммы, что и будет потом настоящий вариант. До сырной сумки она вязала сумку из маршмеллоу и хуба-бубы. То есть такая сине-розовая у нее была и такая нежненькая, вся зефирненькая. Такой креативный ход. Она начинает, значит, спицами вязать что-нибудь съедобное. В итоге после монтажа получается трикотажная сумка. С чечелом же дело немного продвинулось, потому что сыр оказался очень прочным.
6: Так да.
0: Слушай, ну а вообще, в принципе, такая сумка имеет право жить?
1: Ну, в холодильнике только. Можно в холодильнике ей жить.
0: Да.
6: Не, ну если косички же получаются, и неплохие, прочные, почему бы и сумочки не получится.
0: Мне кажется, вообще можно взять на заметку, из чего-нибудь, может быть, не из этого, ну, из такого сыра, из какого-нибудь более прочного, делать как
1: из
0: раз одноразовые сумочки, которые можно в конце съесть.
1: Тебе бы лишь бы поесть.
0: Ну нет, ты, так это же, смотри, как здорово. Ты взяла с собой, продукты съела, и сумку съела тоже.
6: Да, и ничего нести не надо обратно.
1: Безотходное производство.
6: Это были яркие заголовки на GEM-FM.
5: Прогноз погоды на GEM-FM.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GEM-FM ООО «Зеталан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». Сейчас в центре города плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура днем плюс 11, плюс 14 градусов. В Первоуральске, Полесском и в Туринске сейчас плюс 11, в Асбесте плюс 12 градусов.
5: Реклама.
4: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
5: А кто застройщик?
4: Талант, с этим мы точно определились.
5: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОАЭЗ Талант Регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Где пробки?
1: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. 5 баллов на страничке карты движения в городе плотное. Стоят улицы Восточной, Первомайской до улицы Декабристов, также Блюхер, Альшевской до Комсомольской, Сибирский тракт от Лучевой до ЖД Переезда. Много машин на Малышева от Гагарина до улицы Егоршинский подход, на Сыромолотова от Рассветной до Высоцкого и на 40-летие Комсомола Высоцкого от Сыромолотова до улицы Егоршинский подход.
2: 102,5. Джем FM. Прости меня.

0: 10:52 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов солнечный, кажется, прям тепло и хорошо, и вообще нам синоптики пообещали, что тепло возвращается.
1: Летняя жара! Летняя жара идет.
2: Хорошо.
0: Я уже хочу летников, чтобы побольше открылось в Екатеринбурге, чтобы посидеть на улице, попить чайку, посмотреть на город, на людей, они такие все красивые, яркие, сейчас весна пришла, и все давай свои наряды.
2: Да,
0: наряды.
2: Я тоже хочу летние наряды, все достать, аксессуары всякие прикольные такие, ходить щеголять. В босоножках.
0: Здорово. Сегодня, кстати, праздник есть. Можно поздравить в Международный день медицинских сестер. Поэтому спасибо тем, кто помогает нашим больным выздоравливать.
1: Да, поздравляю.
2: Девчонки,
0: согласитесь,
2: мальчишки.
0: Что в больнице лежать гораздо интереснее, когда такие вот симпатичные, красивые девушки вокруг тебя.
2: Да.
0: И как-то тебе сразу, сразу хорохоришься, сразу не болеет у меня ничего.
1: Лучше, конечно, не лежать, но если уж так получилось, то да.
0: Да, не болейте, не болейте, болейте, это правда. Ну, а если хочешь кому-то сделать хорошее, передать привет или поздравление, то, пожалуйста, Messenger Max плюс 7-932-020-102.5. Отзовись, порадуй в течение всего дня. Радуйте друзей, коллег, родственников, передавайте свои приветы, Джей Дэн их будет озвучивать на весь Екатеринбург. Яна Ефимова делать будет свежие истории. Каждый час также с вами делиться ими. Ну и, естественно, наше вечернее шоу в 17:00 встречайте. Называется «Джем без правил». Миш Киселев, Яна Ефимова. Все, что было интересного за день. И, конечно же, конкурсы, и призы, и подарки. Все для вас. Интересное общение, классная музыка на Джем FM. Отличного вторника.
3: Это утренняя джем-мастика.
4: 102.5 FM. Джем FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман». Сервис Яндекс.Карты у себя на страничке рисует 5 баллов из 10. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егошинский подход. Сыромолотова от Сиреневого бульвара до Высоцкого. Трудовая Березовский тракт от Барьерной до Мурзинской. Малышева от Гагарина до улицы Егошинский подход. Постоим на Восточной от Первомайска до Куйбышева. А также на Икаде от реки Березовка до Высоцкого. На Блюхера от Мира до Сахалинской.

0: квесты. Летом в талисмане. Очень интересно.
1: Анечке про талисман рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
2: Летние языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
3: И снова музыка прямо сейчас.

0: 8-8-2-1-1-1.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем ФМ».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на «Джем ФМ».
7: Привет! Риана набила себе необычную татуировку. Известно, что на теле звезды красуется множество тату. От изображения знака зодиака до романтичных фраз. Но на днях Ри отправилась к тату-мастеру, чтобы навсегда оставить на своем теле еще один рисунок. И он по-настоящему особенный, ведь эскиз нарисовали маленькие сыновья известной западной певицы. Риана решила набить тату на внутренней стороне бедра. Она призналась, что захотела иметь при себе частичку творчества своих детей. Как пишет Супер, для артистки это не просто тату, а настоящая семейная реликвия. Поклонники разделились на два лагеря. Часть из них посчитала поступок очень милым и даже сентиментальным. Другая раскритиковала Риану, назвав новое тату простыми детскими каракулями. В сети написали: «Вау, мы сейчас заплачем. И зачем все это? Это некрасиво. Зачем бить на своем прекрасном теле непонятные каракули, которые не имеют никакого значения? Это самая плохая идея Рианны». Отмечу, что у певицы подрастают трое детей – сыновья Риза и Райот, а также дочь по имени Рокки Айриш. Главное, что самой певице нравится, а остальное – неважно. Это Яна Епимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
6: Прогноз погоды на Джем ФМ.
8: 11.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом солнечное, плюс 12. На сегодня синоптики прочат переменную облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 15-17 тепла.
9: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
10: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Здесь со мной хорошо, комфортно, но в первую очередь музыкально. Только хорошая музыка и только для тебя. Ну, а если со мной есть медицинские сестры, у вас сегодня профессиональный праздник 12 мая, если вдруг кто-то не в курсе, поэтому поздравляю всех с международным, на минуточку, на секундочку, Международный день медицинской сестры. Всем сопричастным поздравочек, вам только хороших, прекрасных, добрых, приятных пациентов, ну и всем абсолютно, без исключения, хорошего настроения. И не болеть! Меня зовут Диджей Дэн, скоро Филатов и Кэра, затем Анжелика Варум. Ну а прямо сейчас на Jam FM. Люкили!

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. С начала сезона обратились к медикам из-за укусов клещей более 43 тысяч россиян. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Больше всего пострадавших, в частности, в Челябинской области, Тверской, Омской, Иркутской, Московской и других. От клещевого энцефалита привиты почти 2 миллиона 200 тысяч человек, пишет РИА Новости. В теплое время года активизируются клещи, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний, напоминают медики. Так, с начала сезона после их укусов 34 жителя России были заражены боррелиозом, тифом и энцефалитом, пишет «Вечерняя Москва». За благоустройство парков и скверов в Свердловской области проголосовали уже 455 тысяч жителей, сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер. Он отметил, что сейчас продолжаются работы на общественных территориях, которые жители области выбрали для благоустройства в прошлом году. Так в Екатеринбурге продолжают

0: Огораживать набережные рек и сети Ольховка от дома номер 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова. Особенность этого проекта – пешеходный переход возле исторической плотины. Голосование, напомню, идет на сайте госуслуги. С помощью волонтеров голосовать могут жители старше 14 лет. После сильного похолодания на Средний Урал идет летняя жара. Предстоящей ночью ожидается еще 4-5 градусов тепла. В ночь на четверг уже до плюс 10. Насчет температуры завтра прогнозы Росгидромета и свердловских синоптиков различаются. Уралгидромет обещает уже завтра в Екатеринбурге плюс 17-19. Росгидромет всего 12 градусов тепла. Во второй половине недели потепление усилится. В пятницу и субботу до плюс 27. В воскресенье и в понедельник уже 23-25 тепла. Сухую погоду Росгидромет обещает в четверг и в воскресенье. В остальные дни небольшие дожди. В небе над Екатеринбургом всю неделю можно будет наблюдать полеты Международной космической станции. Согласно данным сайта МКС онлайн, сегодня космическая станция пролетит в небе Екатеринбурга в 22:28. Еще один пролет будет в 0 часов 4 минуты этой ночью. Затем в среду в 23:17. Также наблюдать объект получится в последующие дни до воскресенья. Всего по вечерам и ночью можно будет увидеть полет МКС над Екатеринбургом 10 раз. Время полетов подробно приводит сайт издания «Комсомольская правда». Конструкторы «Лего» оказались выгоднее золота, биткоина и акций для инвестиций, пишет издание «Лайф», ссылаясь на экономистов. За последние 30 лет наборы «Лего» в среднем приносили около 11% годовых. Все благодаря ограниченному тиражу. Наборы продаются всего пару лет, затем исчезают с рынка. Например, набор «Кафе Корнер» в 2007 году стоил $140, сейчас продается дороже 3000. Лучше всего растут серии по «Звездным войнам», «Гарри Поттеру» и «Бэтмену». На этом фоне золото в среднем приносит около 5-6% годовых, отмечает издание. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 12.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.Реформа-1». За бортом солнечное плюс 13. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность без существенных осадков. Ветер при этом юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ну а в течение дня 15-17 выше нуля.
1: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОСЗ Синица.Реформа-1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 314.

И не просто, как минимум, хорошо. Жить, не тужить, и не только в будущем, и в настоящем в том числе. Группа «Градусы» на Jam FM, ну а чтобы и настроение было хорошим. Хорошая музыка только для тебя на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Юлиана Караулова, затем Гатия Кимра, а прям по курсу Зиверца.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
3: А слона не хотите? Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
2: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
7: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 12.17 в Екатеринбурге. 12.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты. В данный момент сложно на Высоцкого, 40-летие Комсомола до улицы Егошинский подход. С Малышева стоит от мира, да. Улица Егошинский подход, ЕКАД от реки Березовка до Высоцкого. Постоим на Трудовой, Березовском тракте от Барьерной до Мурзинской. Блюхера от мира до Раевского, Космонавтов от Победы до Машиностроителей, Сарамолотова от остановки Новгородцевой до Высоцкого и копится транспорт на Малышева от мира до Восточной.
1: Реклама.
11: Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Кэмерон Диаз хочет прожить до 110 лет. Недавно звезда фильма «Маска» стала мамой третьего ребенка в свои 53 года. Эту новость активно обсуждают во всех СМИ и социальных сетях. На одном из интервью Кэмерон рассказала о том, как справляется с хейтом, ведь многие осудили женщину. Как оказалось, Диаз не видит в этом ничего страшного. Наоборот, она подошла к появлению третьего малыша осознанно. Она прекрасно себя чувствует как физически, так и морально. Ведь появление еще одного малыша на свет подарило ей новое дыхание, цели и мечты о будущем. Диаз заявила, что намерена прожить еще минимум полвека. Известно, что малыш по имени Наутос родился при помощи суррогатного материнства. Актриса вместе с супругом долгое время скрывали новость о том, что планируют пополнение в семействе. Как пишет Супер, об этом не знали даже самые близкие. Отмечу, что сейчас у актрисы и музыканта Бенджи Мэддена трое наследников. Старшей дочери Реддикс 7 лет, сыну Кардиналу 2 года. Но мы здесь полностью поддерживаем актрису. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 12.28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». Солнечное в центре города плюс 13. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, без существенных осадков, ветер юго-западной скорости от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня до плюс 17.
1: Реклама.
4: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
5: А кто застройщик?
4: Талант. С этим мы точно определились.
5: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОАЭЗ Талант Регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Если ты услышал, ну и в принципе сейчас слышишь эту песню, значит ты там, где нужно. Здесь на волне Jam FM. Делаешь все абсолютно правильно, продолжай в том же духе. Впереди много всего, ну а ключевое только хорошая музыка. Дискотека Авария на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн, всем большой привет. Ну, представлю тех, кто нам ближайший. В будущем составить компанию. Скоро тестостерон, затем акцент Сера и Миша Миллер. А прямо сейчас Анна Немченко на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 14.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30. По сообщениям в сервисе Яндекс.Карты, Блюхера стоит от Мира до Раевского, Высоцкого, 40-летия, Комсомола, до улицы Егошинский, подсход, Восточка от Малышева до Декабриста, Космонавтов от Победы до Машиностроителей, еще раз от машины до 8 марта. На этих направлениях оставим около 10 минут. Ну и самое крупное затруднение – это Малышева от Гагарина до улицы Егошинский, подход. Здесь оставим более 40 минут.
7: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi.

0: Porsche и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погибай» и НН-66-72-092-202-202. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.
3: Barbra Streisand.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: звездочек, подожди.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Уильям Дефо восхитился пением русского хора. Именитый актер посетил павильон России на одном из венецианских фестивалей. Артисты коллектива «Толока» исполнили одну из композиций специально для звездного гостя. Кадры яркой встречи опубликовали на социальной странице хора. Творческая команда прокомментировала события так. Уильям Дефо пришел в российский павильон на наш перформанс, и после завершения мы исполнили для него коробочку. Радуемся, когда русская песня вызывает теплые эмоции у людей из других культур, и верим, что русская песня достойна мирового признания. Российских пользователей удивила и шуточная подпись к видео. В ней отметили, что актер получил настоящий кайф от выступления артистов. Реакция любителей российской культуры просто бесценна. Отмечу, что Уильяму Дефо уже 70 лет. Классно? Гордимся! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Половина третьего в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Талан» и Екатеринбург. ЖК «Курчатов» и «Береговой». По-прежнему в центре города плюс 13. На завтра. Среду 13 мая синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер с юго-востока 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 15.
2: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талант, с этим мы точно определились.
6: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru.
7: Застройщик ОАЭЗ Талант регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: тебя прости.
1: Все лови, как говорится. Джигана Юлия Савичева, отпусти на Джем ФМ, а у нас Международный день медицинской сестры, да, 12 мая сегодня. Это здорово, это прекрасно. Вот уже было поздравление сегодня, причем не откуда-то, а здесь, издалека, Ростов-на-Дону, был на связи. На Танечку поздравляла вся любящая семья с профессиональным праздником. Ну, если у тебя кто-то из знакомых, друзей, близких, тем более, в такой должности спасает, помогает людям, почему бы не поздравить? Почему бы просто не сделать приятно? Это к тому, что можно просто приветик передать без повода, вот просто так поднять градус хорошего настроения. Ну и к тому же сегодня еще день экологического образования. Всех-всех-всех сопричастных, если у вас какие-то свои персональные праздники, я и Джем ФМ поздравляю. Выходи на связь, я в твоем распоряжении, наше общение. Отзовись, порадуй на Джем ФМ. Ну и, конечно, хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Ирина Дубцов, затем Фэстбой Раф, а прямо сейчас Ася на Джем ФМ.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук.
5: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: 8017-269-2111.
1: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
2: Телефон рекламной службы JamFM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: JamFM.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Украина предложила России взаимно прекратить удары по аэропортам и подключить к этим переговорам Европу, сообщил глава МИДа Украины Андрей Сибига. По его словам, Киев рассматривает такой шаг как отдельное направление переговоров на фоне замедления контактов между Россией и Украиной при американском посредничестве, сообщает издание Life. И напоминает о недавнем заявлении президента Путина о том, что дело идет к завершению украинского конфликта. При этом российский лидер отметил, что встреча с Зеленским возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на длительную перспективу, пишет издание Life. В Свердловском поселке Бесерть ликвидируют последствия пожара, из-за которого остались без крова и документов 12 жителей. В Бесерте разбирают завалы 7 домов, написала в соцсети глава Бесерского муниципального округа Валентина Суровцева. Она выразила благодарность всем, кто помог с техникой и ресурсами. Напомню, 10 мая в поселке Бесерть произошел пожар. Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка частного сектора, а также сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Также одной из возможных причин ЧП называют взрыв газового баллона. Ранее в прокуратуре сообщили о том, что причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза. Депутаты Гурдумы Екатеринбурга одобрили законопроект о передаче объектов культуры военным комиссариатам. Пока документ поддержали члены комиссии по муниципальной собственности. В дальнейшем его рассмотрят на заседании Думы. Уточняется, что в этот перечень не входят театры, музеи, городской зоопарк и парк Маяковского. В Екатеринбурге уже практикуют передачу объектов в собственность для различных нужд. Так ранее город оказывал имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, а также НКО, которые ведут деятельность в сфере культуры, искусства и просвещения, напоминает «Комсомольская правда». В России сегодня началась короткая трудовая неделя после трехдневных выходных. Следующие длинные выходные ожидаются в честь Дня России в июне. Об этом напомнила директор департамента по работе с персоналом.

0: Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Короткая рабочая неделя в июне продлится с 8 по 11 число, с понедельника по четверг. Пятница 11 будет сокращенным рабочим днем, так как непосредственно предшествует празднику, который отмечается 12 июня, пишет агентство РИА Новости, а также напоминает о том, что в Совфеде предлагают сократить новогодние выходные в пользу майских в следующем году. Полицейские Майами подали в суд на продюсерскую компанию голливудских звезд Мэтта Дэймона и Бена Аффлека из-за фильма «Лакомый кусок», пишет Independent. Фильм, вышедший в январе, основан на реальных событиях, рейде по борьбе с наркотиками в Майами-Лекс в 2016 году. Он завершился крупнейшей в истории округа конфискацией денег. Несколько полицейских участников рейда заявили, что лента нанесла ущерб их репутации, так как создатели фильма включили в сюжет вымышленные эпизоды, связанные с полицейской коррупцией. Продюсерская компания Аффлека и Дэймона называется «Артис Эквити», то есть «Справедливость артистов». Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: 15.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Периодически выглядывает солнце и в центре города плюс 14. На завтра, среду, 13 мая, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 5, завтра днем 10-15 тепла.
1: Реклама.
5: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертебра-центр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге.

рвет рубаху, обводит, чтобы точно, без промаха, в самое сердце. Сергей Лазарев на Jam FM. У тебя же пусть день проходит с более мажорных нотках и с хорошим настроением. Но с меня хорошая музыка, как и всегда. Зовут Диджей Дэн. На подходе демо, затем Диджей Смэш Клава Кока. Ну а прямо сейчас компанию составит Earbox на Jam FM.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева стоит от Гагарина до улицы Егошинский подход. Здесь оставим около 50 минут, это дольше всего по времени. Блюхер от Мир до Шевской, базовый переулок от станции Пионерская до асфальтового завода. На этих направлениях около 15 минут, в районе 10. Восточка от Малышева до Декабристов. ЕКАД стоит от реки Березов до моста через железную дорогу. Космонавтов от Индустрии до Бакинских комиссаров. Комсомольская от Педагогической до Малышева. И 5 минут. Это Космонавтов от Победы до Машиностроителей. Серафим Дерябина от Волгоградской до Шумяна.

0: У кого-то билетики в кино Иванушки Интернешнл на Джем ФМ, а у кого-то свежие истории. Через минутку с небольшим Яна Ефимова.
1: Реклама. Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк». Наш любимый парк в любое время года.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Джем ФМ.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем ФМ.
8: Привет! Антон Филипенко признался, что флирт с Ольгой Бузовой на шоу был частью игры. Актер Антон Филипенко признался, что его флирт с Ольгой Бузовой на съемках шоу «Звезды» в Африке был частью игры. По словам артиста, он рассчитывал превратить легкие ухаживания в дополнительную сюжетную линию проекта. Однако телеведущая воспринимала все происходящее слишком серьезно. Филипенко рассказал, что во время съемок старался оказывать Бузовой знаки внимания. Собирал для нее цветы, делился едой и всячески поддерживал общение. Актер надеялся, что ведущая подхватит эту игру ради шоу, но в какой-то момент понял, что идея оказалась неудачной. Антон прокомментировал: «Мне казалось, это могло стать забавной линией для проекта, но, видимо, затея была все-таки плохой». Антон также не скрывает, что любит внимание женщин и привык производить впечатление. По его словам, на проекте он решил просто потренироваться на Ольге Бузовой. При этом актер подчеркнул, что его симпатия не была настоящей. Нельзя играть чувствами других людей. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
7: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: Половина четвертого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365 в центре города плюс 14. На завтра, среда 13 мая. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 5. Завтра днем 10-15 выше нуля.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
9: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
9: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
10: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Нет, именно сейчас и только сейчас. С ножкой в пол, ручки на грудке крестиком и обиженное личико. Ну вот из этой серии. Элло, как Брун Мартини на Jam FM. Послушай меня сейчас. Ну, а если про наше настоящее, то разгорается вечер, не за горами завершения рабочего дня, если этого еще не случилось. Ну и, в принципе, хорошая погодка, не жарко, не холодно. То самое, та самая, которая способствует для променадов и какого-то приятного времяпрепровождения именно на улице. Ну, а если еще запланируешь провести вечер с нами, то будет совсем огонь. В 17.00, как всегда, вечернее шоу «Джем без правил». Миш Киселев и Яна Ефимова тебе составят компанию в течение двух часов. Общение, шутки. Но все это впереди. Чтобы узнать подробнее, слушай и оставайся с нами на Jam FM. Итак, в 17.00, «Джем без правил». Яна Ефимова и Миш Киселев. Ну а в моем распоряжении хорошая музыка. В ближайшем будущем у нас Нюша, затем Лирик, а прямо сейчас Мот. Матвей Мельников на Jam FM. И пусть они...

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30. 4 балла из 10 сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Малышево стоит от Гагарина до улицы Егошинских. Подход здесь оставим более 50 минут. В районе 10. Восточка от Ленина до Декабриста. Базовый переулок от станции Пионерская до асфальтового завода. Комсомольская от Педагогической до Малышева. Блюхера стоит от Мира до Раевского. Космонавтов от Победы до Машиностроителей. Ну и в районе 5 минут. Это Кравль от Укрей до Репина. Куйбышева от Хохрякова до Московской. Много машин космонавтов от Индустрии до Бакинских Мясаров.
1: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: 2006 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
1: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! Сергей Жуков эмоционально обратился к своему сыну. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков трогательно поздравил старшего сына Энджело с 16-летием и признался, что переживает непростой этап взросления ребенка. В личном блоге артист откровенно рассказал, что в последнее время между ними появилось недопонимание. Сергей прокомментировал: «В последнее время мне было очень тяжело. Я как будто начал терять себя. Я не понимал, почему ты так поступаешь, почему ты порой не слышишь меня. Я даже злился, переживал. А потом я понял, что ты уже просто вырос». Сергей с ностальгией вспомнил времена, когда сын был маленьким. Сидел у него на коленях, пел детские песни и искал поддержки у отца во время грозы. Теперь мальчику уже 16. Он выше папы ростом и носит 44-й размер обуви. Ну а мы тоже поздравляем Энджело с прошедшим днем рождения. Желаем крепкого здоровья и успехов на творческом пути. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
7: 16:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Талан Екатеринбург». ЖК «Курчатов» и «Береговой». В центре города плюс 13. На завтра, среда 13 мая, синоптики нам пообещали перемену облачности. Возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 5. Завтра днем 10-15. Выше нуля.
5: Реклама.
8: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
9: А кто застройщик?
8: Талант. С этим мы точно определились.
9: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru.
10: Застройщик ОСЗ «Талант Регион 54». Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Зачем?
1: Надо. В хозяйстве пригодится. Лишним точно не будет. Fast FM с риторическим вопросом. Зачем? А вот зачем? Например, оставаться с нами? Ну, как минимум. Чтобы настроение было хорошим, все-таки тебе гарантирована хорошая музыка. Ну и больших два плюс еще таких прекрасных, замечательных. Это Миша Киселев, Яночка Ефимова. И все это вечернее шоу «Джем без правил» уже в следующем часе в 17.00. От них полезности, приятности, интересности. В общем, оставайся, все сам лично услышишь. Все-все-все самое для тебя. Итак, в 17.00 «Джем без правил». Ну, а от меня большой респект, привет и хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн. Скоро Сергей Лазарев, затем Леони Имран. А прямо сейчас винтаж на Джемах.

0: Jam FM.
1: Здравствуйте. Полиция задержала 9-классника, который на Кубани открыл стрельбу по школьникам. Подросток заявил, что приобрел пневматический пистолет самостоятельно на маркетплейсе. По данным агентства ТАСС, покупка была сделана при участии матери 9-классника. Выстрелы прозвучали до начала уроков. По данным life.ru, пострадали ученики 1 и 2 классов. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах произошедшего. Уральское таможенное управление опровергло сообщение о двух фурах с опасными пчелами, которые якобы пропали на территории России. Информация не соответствует действительности, заявили в ведомстве. Ранее в СМИ появлялись данные о том, что транспорт с пчелами из Узбекистана пересек границу России и исчез на территории Челябинской области, хотя должен был прибыть в карантинную зону. В воскресенье в Екатеринбурге состоится традиционная майская прогулка. Старт будет расположен на улице Станислава Набойченко в районе манежа Урфу. Участникам предложены в этом году 4 маршрута на 15, 18, 33 и 50 километров. Организаторы и судьи призвали потенциальных участников прогулки здраво оценить собственные силы и не пытаться пройти максимальную дистанцию без подготовки и какого-либо опыта. Если на дистанции участник почувствует, что сил до заданного финиша не хватает, можно свернуть на более короткий маршрут и закончить его, пишет портал 66.ru. Майские праздники оказываются более доходными для мошенников по сравнению с другими периодами. По словам экспертов, россияне во время длинных выходных ведут себя менее настороженно и легче расстаются с деньгами. Самыми частыми сценариями действий мошенников оказываются перевод денег третьим лицам под давлением злоумышленников, переход по фишинговым ссылкам или оплата фиктивных счетов. 80% подобных случаев связаны с социальной инженерией, пишет портал 66. Более 40% опрошенных россиян работают более 40 часов в неделю. Кроме того, 14% сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. Среди причин переработок респонденты назвали стремление заработать денег, требования компании, а также желание сохранить работу, пишет газета.ру. Последствиями чрезмерной занятости россияне называют постоянную усталость, тревогу во время отдыха или бездействия, а также постоянный контроль рабочих задач и отсутствие интересов помимо работы. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.реформа-1». На завтра, среду, 13 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночью до плюс 5, завтра днем 10-15 выше нуля.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 260.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Врываемся в новый час, и мы продолжаем. Это Миш Киселев.
3: А это Яна Ефимова.
2: И у нас с вами есть интересные такие, знаете, ну как бы жизненные ситуации. В данном случае лайфхаки и тренды.
3: И у нас локальный, местный наш тренд. На Урале сейчас в тренде... Ну, на Урале. Сейчас в тренде пельменное спа.
2: Пельменное спа?
3: Да. Один из гостиничных комплексов наших установил большую круглую купель с искусственным течением, которая движется, знаешь, так по кругу.
2: Ну, я понял, да.
3: Да, из-за этого люди, плавающие внутри, напоминают пельмени в кастрюле, когда ты их варишь, да. И владельцы не уточняют вообще, является ли это какой-то задуманной вот такой вот штукой, фишкой.
2: Ну, это шутка просто, да, шутка получается?
3: Ну, как?
2: Ну, я имею в виду, они как продают это как продукт или... Ну, как продукт я имею в виду, что вот у нас купель для пельменей.
3: Это купель, а вот люди уже ее так прозвали, понимаешь? Знаешь, да, пельменная спа.
2: Хохма.
3: Да, и гости уже это оценили, вот эти необычные ощущения. Уральцы массово туда отправляются, становится трендом.
2: А я знаю, где у нас такое есть. В одном из комплексов, где горячие источники. Вы можете там побывать. Кому интересно.
3: За Екатеринбургом.
2: Кому интересно, напишите, да, я вам скажу, где это. Я просто там с детьми, мы вот, да, мы как слипшиеся.
3: Подожди, так ты видел вот эту вот пельменную?
2: Я не то, что видел, малыш. Я был пельменем, понимаешь, в моменте.
3: А главное, не слипнуться.
2: Не, я с детьми, поэтому мы как... Они счастливы, давай так. Когда я еду куда-то отдыхать с детьми, если мы вот эта пельменная варка, то они те самые три счастливых пельмешки, а я, нет, вот тот недоварившийся в моменте. Но они отдыхают просто.
3: От второго теста уже там отошло.
2: Но они отдыхают просто, да, я как бы, я в моменте, а я слежу за тем, что я нянька. В общем, от Яны тренд, от меня лайфхак. Если вы не можете открыть банку, вот ты железная леди, да?
3: Да, я не умею. Я беру специально, вот знаешь, с этими штучками.
2: Да, я имею в виду, что у тебя по вечерам нет конкретного человека, которого ты можешь...
3: Открыл бы банку.
2: Скажи там, Сережа, открой там банку, да. То есть ты сама как бы это условно делаешь. И вот тебе, пожалуйста, как можно сделать. Не у всех есть такие штуки, про которые ты говоришь, для того, чтобы, ну, выпустить пар. И как бы спокойно потом открыть. Ну, вот это, как это,
3: пимпочка,
2: вакуумный
3: вот это...
2: газ какой-то.
3: Я не знаю, как оно называется.
2: Берете, значит, обычные резиновые перчатки, вот которые для уборки, ну, которые, там посуду еще люди моют у них. И, значит, руки не скользят, и вы спокойно можете открывать.
3: Так с полотенцем точно так же получается.
2: А вот и нетушки.
3: Как это? Суть всегда том... берешь полотенце кухонное и открываешь баночку?
2: Тебе просто везет, что у тебя такое полотенце, но оно иногда скользит. И, во-первых, не совсем удобно, то есть смотря какое. Может, люди махром, например, вытираются. Может, их руки созданы только для нежностей. И есть такие, ну, виды полотенец, которые неудобно просто физически это сделать. А перчатки... При любом раскладе это оно тебе поможет открыть. Вот у вас идеальная сцепка просто в моменте получается. Так что покупайте резиновые перчатки и можете соленые огурчики слегка...
3: Сегодня вечером непременно опробую этот лайфхак твой.
2: Вот, кстати.
3: Надо
2: вот
3: найти тебя... перчатки.
2: Если вы думали, что никто не пробует лайфхаки...
3: Я все пробую, то, что Миша говорит.
2: Нетушки, конечно. Мы делаем вашу жизнь чуточку легче. И мы считаем, что мы идеально справляемся с этой задачей. Ну а пока вы едете домой, прекрасная музыка на Jam FM сделает ваш вечер вместе с нами.

0: кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
1: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 18.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». По сообщениям, в сервисе Яндекс.Карты Малышева стоит от Гагарина до улицы Егоршинский подход. Космонавтов от Челюскинцев до машиностроителей Блюхера от Миродашевской. Постоим на Светлореченской, Суходольской от Лиственной до Обездной. Восточка от Первомайска до Декабристов. Сложно базовые переулки от станции Пионерска до асфальтового завода. Московская, Челюскинцев стоят от маршала Жукова до Куйбышева. Екат от реки Березовка до Высоцкого.

0: талисмане. Очень интересно.
1: Анечке про талисман рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
2: Летние языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
3: И снова музыка.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время поговорить о том, чем заняться вечерком. Ой, да я первый раз в жизни, наверное, стихотворениями начал говорить.
3: Так, слушай, ну я как обычно, я не слышала там рифмы, правда, ну ладно.
2: Ну все, давай дальше, давай,
3: вот,
2: что у тебя?
3: Я отправляю, как обычно, всех в кино, потому что там вышел многообещающий фильм ужасов этой весны под названием «Хокум».
2: Есть кроме ужасов что-нибудь? Вот у меня ужасы.
3: Ну извини, год богат
2: ужасов
3: на фильм
2: хватает.
3: Ужасов, понимаешь?
2: Ладно.
3: Значит, производитель, так скажем, Ирландия. А картина уже получила высокие оценки критиков. И там
2: в Ирландии или в мире?
3: В мире в целом, да. И очень много там черного юмора.
2: Я думаю, может, они где-нибудь в пабе собрались, такие, ну, хорошка, он вообще молодец.
3: В общем, по сюжету. Сюжет рассказывает о писателе, который приезжает, значит, в ирландский отель, чтобы развеять прах своих родителей. В гостинице он сталкивается с исчезновением горничной и легендой о какой-то там древней ведьме, запертой в номере почему-то именно для молодоженов.
2: Ну, опять же, может, там обиженная, по-любому она.
3: Да, она там живет. И, конечно, именно ночью он сталкивается с этой нечистой всей силой и позже понимает, что же именно происходит не так с этим местом.
2: И что же в итоге?
3: А что в итоге? Я не буду спойлерить. Нужно отправить,
2: все,
3: понимаешь?
2: Я такой думаю, это ты...
3: Ну, вот он будет его либо побеждать, это зло,
2: ты
3: либо...
2: Ты на каких-то отчислениях от кинотеатра сидишь, чтобы вот так заскакивать.
3: Платят.
2: А там вот оп-оп-оп-оп! А все, дальше...
3: А дальше в кино.
2: А дальше уже только в кино.
3: Дальше за билетики.
2: Запаситесь попкорном. Хотя я, если честно, не сильно люблю вот находиться в кинотеатре, и где все едят. Ну ладно,
3: тоже
2: попкорн. Ладно, попкорн, хорошо. Он хотя бы не шелестит друг от друга.
3: Чипсы всякие.
2: А да, вот все, что связано с чипсами, да, и люди.
3: Газировки вот эти открывают,
2: да,
3: тоже звуки.
2: Не надо. Поешьте заранее. Поешьте заранее и просто наслаждайтесь фильмом ужаса. Хотя лучше перед ужасами, наверное, не есть, не пить, да, чтобы дополнительно.
3: Избежать конфузов.
2: Поэтому, ребята, все, идем в кино. Вот вам план на вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
0: Джем без правил.
2: Пришло время поговорить о историях, в данном случае свежих историях.
3: Вот для начала мне скажи, у тебя есть какой-то свой ритуал загадывания желаний?
2: Загадывание желаний?
3: Ну да, как ты их обычно загадываешь? Или же, может быть, не загадываешь?
2: Обычно ритуал связан примерно с конкретным числом. А конкретное число – это пароль от онлайн-банка. Если я открываю его, и там что-то есть, я такой, вот это все соблаговолит для вот, ну,
3: исполнения желаний. Ну, слушай, а как же вот это вот едешь, например, под мостом на машине, значит, еще поезд если проезжает
2: Хлопаешь там к деньгам, вот эта вся история.
3: Ну, да.
2: Не-не-не,
3: я вообще... А это работает,
2: я не знаю.
3: Одинаковые вот эти вот числа, значит, ну, время на экране телефона тоже.
2: Я вообще не спорю, ребят, конечно, карты Таро, на костях гадать.
3: Такое мы не поддерживаем. Я к тому, что певица Ханна тоже поделилась своим личным методом достижения цели, каких-то вот мечт, которые она загадывала.
2: Давайте так. Ханна, это которая супруга владельца Blackstar. Конечно, так, давайте. Рекомендации, какому космосу надо писать.
3: А вот она и говорит, что обращаться нужно напрямую к космосу и к небу. Она знает, что говорит, что, например, у вас есть какое-то желание, ну прям вот дико вы им горите.
2: Ну, например.
3: Ну, какое у Ханны может быть желание?
2: Ну, поехать в Турцию, например. Допустим.
3: Бери выше, Мальдивы какие-нибудь,
2: Ты зря хаешь Турцию. Есть. Шикарно. Давай Турцию. Там просто ближе к нам.
3: Ну, хорошо, поехать в Турцию, например.
2: Например,
3: да. И чтобы желание, точно сбылось. Вот это работает, это не то, что вам нужно. Нужно загадывать желание именно в момент рассвета и заката.
2: Чего?
3: Ну вот день, понимаешь, наступил и закончился. То есть, когда ты видишь рассвет, когда ты видишь закат, постоянно вот загадываешь, хочу в Турцию, хочу в Турцию, хочу в Турцию.
2: И главное, чтобы в этот момент, вот ее супруг рядом находился. Я не говорю, что это...
3: Он же бронировал путевки.
2: Тоже может, да, это сработать. Но если он там, как будто бы...
3: Есть вероятность, что оно исполнится.
2: Не, ну в такой версии мы верим. Ребята, огляните сейчас за окно. Как дождетесь заката, все. Говорите, что вы хотите.
3: Загадывайте свои заветные желания.
2: Ты уже придумал себе заветные желания?
3: Да.
2: Ну вот у нас пока будет музыка, я тоже придумаю. И обязательно, когда мы выйдем из офиса, буду ехать домой, я буду загадывать это желание.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Талан Екатеринбург, ЖК Курчатов и Береговой. На завтра, среда, 13 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 5, завтра днем 10-15 выше нуля.
0: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
0: А кто застройщик?
5: Талан. С этим мы точно определились.
0: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ Талан Регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Продолжаем нашу вечернюю историю. Сегодня мы говорим о том, как искусственный интеллект поможет вам немножко, ну, сделать свою жизнь легче. Это нейродичь, ребята. Есть вопрос, который объединяет всех и каждого. Мы задаем это искусственному интеллекту, и он на него, собственно, отвечает. И его, внимание, вопрос.
3: Вопрос, как сэкономить на ремонте? Актуально. У меня мои, я ни разу ничего такого не ремонтировала. Очень хочу квартиру.
2: Очень хочу ремонтировать, но...
3: Ну нет, ну это же приятный на ремонте. Хлопоты.
2: Не, вообще нет. Абсолютно.
3: Ну как-то в своей квартире, в доме,
2: не, не,
3: нет?
2: Не, знаешь как, это в целом предвкушение приятное.
3: Ну, да.
2: Предвкушение приятное. Это приятно еще тогда, когда у тебя, например, есть строительная бригада.
3: Помощники.
2: Когда у тебя есть не то, что строительная бригада, а когда у тебя есть компания, через которую ты общаешься с этой бригадой. То есть есть какой-то человек, там какой-то менеджер, который, знаешь, он тебе да-да-да, Яночка, вот так, Яночка, вот так. Тогда твой ремонт пройдет шикарно. Но при этом как бы 500 миллионов, миллиардов рублей
3: отдельно
2: еще как бы надо.
3: Отдельно ты ему тоже заплатишь.
2: Да, ну безусловно, да. Но он как бы стирает вот эту грань между, ну, как сказать, опухшим глазом от нервов и, соответственно, качественным ремонтом. Во всех остальных случаях это максимально... Я уже сейчас вот пришел к такому моменту, что если я когда-то в жизни еще там или перееду, или куплю себе что-то, ну, вот прям жить, то я 100% уже буду покупать готовое. Вот 99,9%, что я уже куплю
3: потому
2: что-то
3: уже
2: готовое.
3: Намучился с ремонтом.
2: Все, мне дома. Не нужен этот ремонт, да, я больше, ну, не зарекайся, конечно, но все-таки. Ладно, как сэкономить? Значит, самый популярный для меня сейчас экономный вариант, который я тоже наблюдаю в огромнейшем количестве мест, это, конечно, стиль лофт. Просто делай стиль лофт.
3: Это лайфхак сейчас от тебя именно, не от нейросети.
2: Нет, это от нейросети.
3: Она
2: говорит, да, сделайте ремонт в стиле лофт. Не штукатурьте стены, назовите это просто дизайнерским решением, что, мол, мне посоветовали, что сейчас микроцемент в моде, а у вас не микро, у вас просто засохший бетон. Все.
3: А вот мне нейросеть пишет, просто не замечайте мелкие дефекты. Со
2: нормально.
3: Временем они станут частью вашего такого, знаешь, уникального стиля. Например, слегка там косая дверь может выглядеть как настоящий арт-объект. Якобы так и должно было быть, понимаешь?
2: Вы можете каждый раз, когда кто-то говорит, у тебя дверь косая, ты можешь говорить, и она не косая, просто ее повело, и все, и у вас будет все нормально. Значит, используйте декоративный хлам. Что это значит? Бутылки, банки, какие-то старые доски. Из бутылок можно сделать светильники, из досочек полки. То есть переделывать
3: это
2: то, что у вас
3: сейчас
2: уже лежит. А это модно почему?
3: Почему?
2: Потому что не стоит денежек, поэтому,
3: ну, кстати,
2: это модно.
3: Да, не требует никаких,
2: ну,
3: затрат.
2: Как бы это в качестве тренда, с учетом того, что вот у вас есть какой-то старый шкаф, не надо покупать сейчас за там 500 000 рублей шкаф с одной полкой, а просто перекрасьте старый, собственно, вот и все. Ладно, бросили мы вам пару советов, лайфхаков, если вы где-то сейчас в ремонтном каком-то, в ремонтном заезде. Вот
3: желаем
2: вам...
3: терпения в первую очередь.
2: Дай вам здоровья, конечно, ну и, наверное, денег побольше, а в совокупности это всегда все работает.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: От кухни до гардеробной.
4: Выгодно и удобно.
3: Почему?
4: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
5: Акция действует до конца мая этого года.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 18.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Ками Восток» на Сибирском тракте 30. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, Малышева стоит от Восточки до улицы Егоршинский подход. Космонавтов от Челюскинцев до машиностроителей. Учителей Трубина от Вилонова до Космонавта. Восточка от Советской до Челюскинцев. Челюскинцев от Братьев Быковых до Восточной. Много машин на Икаде от реки Березовка до Высоцкого. Постоим на Московской Челюскинцев от маршала Жукова до Куйбышева.
1: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: 120.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ну и под финал этого часа, конечно, хочется сказать всем огромное спасибо, кто сегодня этим вечером провел вместе с нами. Я считаю, что мы, как рекомендация, тоже планы на вечер в целом работаем.
3: Да, мы сегодня рассказали о том, что вышел прекрасный...
2: Не-не, я про нас.
3: А я-то хотела итоги подвести,
2: напомнить про фильм. Я просто говорю, что мы можем быть как рекомендации. Я пометно не буду сейчас говорить.
3: Послушать Джем FM, да. Я сегодня рассказала про фильм «Хокум», который... Вот Миша не любит фильмы ужасов. Он его 100% смотреть не будет. Но абсолютно. Я вам советую. Я, правда, сама еще не смотрела, не оценила, но вам уже советую, да. Рассказала в трендах, значит, что у нас пельменная спа на Урале появилась. Миша там, оказывается, был, отдыхал, оценил.
2: Да. Я думаю, что многие были, просто никто не предполагал, что это вот оно.
3: Пельменная спа. Не провели вот эту ассоциацию.
2: Просто для меня в какой-то момент времени, я относительно недавно, я сначала думал, что горячие источники, это горячие источники. Ну, то есть, это как бы вот вода, которая бьет... Из земли, и ты, соответственно, вот в наполненном резервуаре, где ты, соответственно, вот, ну, лежишь там, например. А горячие источники раньше же называли все, что теплое. Вот все, что теплое.
3: Теплая вода есть.
2: Да, и это такой горячий источник. Я такой, а, это просто, ну, бассейн теплый получается. В общем, там, где у нас есть теплые бассейны.
3: В общем, ты, короче, рекомендуешь.
2: Да, это как круто, весело вообще. Почувствуйте себя кулинарным шедевром в этот момент. Ну и, конечно, под вечер мы хотим сказать, что два прекрасных человека провели с вами эти два часа. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, но мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: Скоро вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
3: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
4: Это не художественная галерея, нельзя.
5: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ОСЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: На

0: 1. Телефон рекламной службы Jam FM
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Люби.
1: Любим. И слушаем свежие истории от Яны Ефимовой через минутку с небольшим на Jam FM.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Это Брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Жена Тома Харди рассказала о необычном знакомстве с актером. Шарлотта Райли рассказала о забавной ситуации, которая произошла с ней в начале общения с Томом Харди. Как оказалось, сильное первое впечатление на нее произвел чай, который заварил ей будущий возлюбленный. Именно тогда красавица поняла, что хочет весело прожить эту жизнь именно с ним. Шарлотта вспомнила: «Он заварил мне очень приличную чашку чая. Крепкого. Нет смысла, если ложка не стоит». Тогда актеры вместе работали над экранизацией романа «Грозовой перевал». Режиссер сериала подтвердила, что вся съемочная команда чувствовала, что между звездами проскочила не просто искра, а разгорелся настоящий пожар. Она прокомментировала: «Химия была потрясающей. Становилось так жарко, что мне приходилось кричать: "Стоп!" Отмечу, что Том Харди тайно женился на Шарлотте Райли в 2014 году. У пары подрастает дочь и сын. У Харди также есть сын Луи от предыдущих отношений. Ну а мы пожелаем супругам семейного благополучия. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, среду, 13 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 5, завтра днем 10-15 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 17.
9: Реклама.
11: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
12: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
11: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Но не бывает наша жизнь только счастливых моментов. Бывает и наоборот. Вот об этом с грустно-веселой симфонией Джампер Дадони Эмиль Робертс на Джем ФМ. Если про нашу вечернюю, то, естественно, побольше приятных моментов, но точно причины две есть. Это завершение первого рабочего, он же вторник, ну и отсюда второй повод вытекает. Короткая рабочая неделя, не забывай, завтра среда, четверг, пятница, и вот они снова выходные, оп, и экватор мая пройден, ну а там и лето. А самое главное, мне кажется, ключевое, это хорошая погодка, если конкретно в течение 10 дней, только вот сегодня так не очень жарко, а там жаришка. От 23 до 20, до плюс 27, чтобы лучше прочувствовалось, какие шорты, майки, сланцы и все остальное готовить. Но в любом случае, побольше тебе приятностей, как уже говорил, с меня хорошая музыка и моя скромная компания. Диджей Дэн зовут, скоро Юлиана Краулова, затем Анастасия, а прямо сейчас Джонни на Джем ФМ.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Россия с начала спецоперации вернула из украинского плена уже более 3700 военнослужащих. Об этом уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова доложила президенту Владимиру Путину. Также аппарат омбудсмена установил судьбу более чем 9000 российских бойцов. Коммерсант напоминает, что 24 апреля Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 193/193. Предыдущий обмен состоялся 11 апреля, тогда с подконтрольной Киеву территории вернулись 175 российских военных. Посредниками в обоих обменах были Арабские Эмираты. Екатеринбургу нужно набрать еще 174 тысячи голосов за проекты благоустройства. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. Мэр напомнил, что до завершения голосования остается ровно месяц. Оно продлится до 12 июня. На сегодня лидирует бульвар по улице Культуры, на втором месте Основинский парк, а на третьем сквер на улице Амундсена. Чтобы получить федеральное финансирование на реализацию победившего проекта в следующем году, необходимо набрать не менее 290 тысяч голосов за все объекты. Всего в списке 17 территорий. Напомню, голосование в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» стартовало 21 апреля. Проголосовать можно на портале госуслуг или при помощи волонтеров. Свердловскую область покидают последние заморозки. В ночь на среду они еще возможны на крайнем севере и востоке Свердловской области. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. С 14 мая столбики термометров днем преодолеют отметку в плюс 20 и выше. До конца второй декады мая ожидается очень теплая погода без значительных осадков, обещают синоптики. Эксперты оценили, сколько россияне теряют на импульсивных покупках. В прошлом году доля граждан, делающих спонтанные приобретения, составила 63%. Главная категория спонтанных трат – это одежда и обувь. Около 20% всех импульсивных покупок и в интернете, и в целом по рынку. Еще 10 или 12% занимают мелочи для дома, и по 13% приходится на косметику и электронику. У 38% россиян расходы на одну спонтанную покупку не превышают 1500. Сайт Пентагона с рассекреченными файлами об НЛО зафиксировал 500 000 посещений. Ведомство впервые опубликовало ранее секретные данные о неопознанных аномальных явлениях. Уровень интереса в Пентагоне называют беспрецедентным. Новые материалы будут дополняться на постоянной основе, обещают в ведомстве. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.Реформа-1». На завтра, среду, 13 мая, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночью до плюс 5, завтра днем 10-15 выше нуля.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ «Синица.Реформа-1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка раствори.
1: Джем FM.
2: Ты слушаешь Джем FM.
1: Джем FM.

0: Реклама. Эта брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
3: А слона не хотите? Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы JamFM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: JamFM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на JamFM.
11: Привет! Брэндон Фрейзер начал приводить себя в форму для съемок в новом фильме. Актер заявил, что начал активную физическую подготовку. Он хочет сбросить лишние килограммы и подкачать мышцы. И все это для того, чтобы вернуться к своей культовой роли во франшизе «Мумия». Как пишут инсайдеры, актер делает все возможное, чтобы вернуть прежнюю форму. Продолжение популярного фильма о приключениях выйдет на киноэкраны уже в 2028 году. Брэндон не желает разочаровывать своих поклонников. Он поделился. «Пожелайте мне удачи! Я делаю все возможное, чтобы привести в порядок эту машину». Отмечу, что в сети высмеивают изменившуюся фигуру актера. Хейтеры делают из его фотографий мемы и используют в качестве демотиватора для тех, кто не хочет посещать спортзал. За несколько лет актер поправился так, что перестал быть похожим на самого себя. Очень надеюсь, что у него все получится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на JamFM.
10: Прогноз погоды на JamFM.
12: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Талан» Екатеринбург, ЖК «Курчатов» и «Береговой». На завтра, среда, 13 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 5, завтра днем 10-15 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Плевском, Туринской, Асбесте тоже переменная. Возможен дождь до плюс 13.
0: Реклама.
13: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
14: А кто застройщик?
13: Талан. С этим мы точно определились.
14: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru.
6: Застройщик ОАЭЗ Талан Регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: настроение
1: на Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
1: Джем ФМ.
2: Плачет девочка в ноутбуке, чужая

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра, среду, 13 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду, этой ночью до плюс 5, завтра днем 10-15 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде тоже переменная, возможен дождь, до плюс 17.
2: JAM-FM. 102,5.
3: JAM-FM.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Антон Филипенко признался, что флирт с Ольгой Бузовой на шоу был частью игры. Актер Антон Филипенко признался, что его флирт с Ольгой Бузовой на съемках шоу «Звезды» в Африке был частью игры. По словам артиста, он рассчитывал превратить легкие ухаживания в дополнительную сюжетную линию проекта. Однако телеведущая воспринимала все происходящее слишком серьезно. Филипенко рассказал, что во время съемок старался оказывать Бузовой знаки внимания. Собирал для нее цветы, делился едой и всячески поддерживал общение. Актер надеялся, что ведущая подхватит эту игру ради шоу, но в какой-то момент понял, что идея оказалась неудачной. Антон прокомментировал: «Мне казалось, это могло стать забавной линией для проекта, но, видимо, затея была все-таки плохой». Антон также не скрывает, что любит внимание женщин и привык производить впечатление. По его словам, на проекте он решил просто потренироваться на Ольге Бузовой. При этом актер подчеркнул, что его симпатия не была настоящей. «Нельзя играть чувствами других людей». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Все мы изначально чайники с мечтами.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Если хочешь танцевать,

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Топ-хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! На волнах вашей любимой радиостанции свежий выпуск программы «Топ-хит-чарт», которую проведу для вас я, Настя Негода. В разгаре майские праздники, в числе которых наряду с самыми любимыми и почитаемыми 1 мая и Днем Победы, входит еще и День радио, который мы отметили 7 мая. От всей души поздравляю всех слушателей с этими замечательными датами. Будьте здоровы и слушайте только любимую музыку на любимой радиоволне.
0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а начнем мы сегодня наш хит-парад с настоящей звездной премьеры. Таня Ткачук, солистка группы «Майя Мишель», только что представила первую в этом году премьеру – трек «На малиновой луне». Эту песню Таня и «Майя Мишель», как вам больше нравится, написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко. И вот что у нее получилось.
0: 15 место.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, это были лучшие треки молодых артистов, которые Топ-хит отобрал для нашего эфира. И еще один важный анонс. Совсем скоро, 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт Топ-хит Лайв, в котором примут участие российские звезды и новые артисты, за чьи песни вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Вести этот концерт буду я, Настя Негода, и буду рада встретиться с теми из вас, кто окажется 20 мая в Москве и придет на Топ-хит Лайв. Ну а пока к нам присоединяется Ёлка со своим хитом «Проще». Это второй успешный релиз Лизы в этом году. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий хит – это звездный коллаб, в котором приняли участие Егор Крид и Сивиль из группы «Артик и Асти». А называется их совместный трек «Карма». Премьера этой песни состоялась совсем недавно в ходе сольного концерта «Артик и Асти» в московской лайв-арене. А в нашем хит-параде этот трек неделю назад представил Тимур Родригес. И теперь «Карма» вошла в горячую десятку нашего чарта.
0: Девятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас еще одна совсем свежая премьера. Не успела Зиверт буквально пару недель назад выпустить новый сингл, который называется «Газ», как он тут же взлетел в радио-интернет-чартах. Юля не часто балует поклонников новинками и выпускает только те треки, которые станут, по ее мнению, 100% хитами. Ставки очень высоки, Зиверт в этом году в очередной раз будет соревноваться с Мари Краймбрери за звание самой популярной артистки российского музыкального эфира. И новый трек должен помочь ей одержать победу в этой нелегкой борьбе. Встречайте «Газ», Зиверт.
0: Восьмое.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, приветствую всех, кто только что присоединился к нам. С вами Настя Негода, а в эфире вашей любимой радиостанции Top Hit Chart, самый объективный российский хит-парад радио и интернета. И к нам присоединяется Кирилл Ермаков, которого мы знаем как лирика. На концерте Top Hit Live в начале марта Кирилл представил свой хит «Кассеты». Этот трек тут же встал в ротацию на 200 радиостанций и уже набрал более 160 тысяч эфиров. Но этого лирику показалось мало, и сегодня он представляет в нашей программе свой новый хит «Don't go mad». Не сходи с ума, слушаем и сходим с ума.
2: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на шестом месте у нас сегодня Лера Беарвульф и ее «Феникс». Этот хит уже которую неделю возглавляет сводный российский интернет-чарт, но радиостанции его еще не оценили по достоинству. Но, друзья, миллионы слушателей российского музыкального интернета вряд ли могут ошибаться. Поэтому в очередной раз включаем «Феникс», «Беарвульф» в наш трек-лист.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, традиционно перед главной пятеркой хитов этой недели я обязательно представляю вам новые релизы звезд. Слушайте, лайкайте, добавляйте свои плейлисты. На лавочке Бьянка.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, не забывайте tophit.ru, группы TopHit в ВК и в Телеграм, ваши лайки, ваша поддержка, это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность. С вами в эфире Настя Негода, и впереди у нас горячая пятерка.
2: 102.5 Jam FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: И открывает список топ-хитов недели фантастический коллаб Анны Асти и Димы Билана. «Эпилог» — так называется их совместный хит. Встречайте.
0: Пятое место.
4: Ты живешь, будто не будет завтра, но за

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 4-й позиции у нас сегодня Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть». Открою вам страшную тайну. Ваня наряду с рэперами Джаконом и Айсгергертом в 2026 году главный краш российского музыкального интернета. Сколько наград и каких получит Дмитриенко, мы узнаем 26 ноября, когда состоится 13-я церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. Но прямо сейчас «Ртуть» — совсем свежий релиз Вани Дмитриенко, который имеет все шансы повторить прошлогодний триумф «Шелка».
0: Четвертый.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, впереди у нас тройка лидеров нашего хит-парада. И тут небольшая сенсация. В «Топ Хит Чарт» ворвались Джакон, Келяна и Любовь Успенская, которые в марте выпустили совместный трек «Плакала надежда». Этот хит по-прежнему в топах интернет-чарта и в нашем хит-параде занимает сегодня почетную третью строчку.
0: Третье.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, серебро у нас сегодня уходит Моту и его треку «Намек на нас». Тот самый хит, в котором есть важные сообщения, но вместо точки в конце многоточие. Радиостанции этот намек услышали, взяли трек в горячую ротацию, сегодня у него более 200 тысяч эфиров и второе место топ-хит-чарта.
2: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода и обладательница золота нашего чарта Мари Краймлери. Марина решила не ждать, пока ее новый трек «Давай не ждать» наберет первый миллион эфиров. Она просто заняла и удерживает наивысшую позицию российского радиочарта уже 3 недели подряд. И я думаю, что Юлия Зиверт в этом месте сильно напряглась. Но считаю, что Мари Краймлери абсолютно объективна сегодня у нас на первом месте.
0: Лидер топ-хит

0: друзья, время нашей программы подошло к концу. Мы с вами услышали лучшие хиты прошедшей недели и совершенно новые треки звезд и молодых артистов. Это был ТОП Хит Чарт и его ведущая Настя Негода. Не забудьте найти и подписаться на меня в социальных сетях и, конечно, на tophit.ru. Там все, звездные новости, хиты, чарты, молодые артисты и самая лучшая музыка. Еще раз от всей души поздравляю вас с замечательными праздниками, которые случились на прошедшей неделе. Желаю вам здоровья, мира и большой-большой любви. Услышимся в следующих выпусках нашего хит-парада и, конечно, на моих концертах. С вами была Настя Негода. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП Хит Чарта ровно через неделю.
2: Джем FM.
3: Ты слушаешь Джем FM.
2: Джем FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Мы ж